0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Все фанаты хулиганы, экстремисты, террористы, толерантности не грамма, записаны фашисты, бойки, крики, стадионы, провокации, погромы. Мы одна семья и сила.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Европейский парламент учора принял резолюцию по ситуации с политвязнями в Беларуси, у якой закликал до неоткладного вызволения всех политичных зняволенных и узмацнения тиску на режим Лукашенки. Документ так само отзначает конкретные кейсы репрессий, у тем лику справу Александры Пулинович, затриманной у 16 годов и осужденной до больше чем 10 годов колонии узмоцненного режиму. Про значение резолюции расповел дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолий Лябечко, який присутничал на поседжанні у Страсбургу.
2: Начну с отказа пессимистам, которые у нас есть и будут слухать, которые скажут, что ну приняли черговую паперку. Вот с этим я категорично не погоджусь, потому что за такую паперку змагается величезная колькость краин, организаций, структур, людей. Для того, чтобы трапить у повестку дня Европейского парламента, треба ну робить альбо вельми системное, альбо нечто вельми мощное. Тому каждый раз, когда мы заявляемся у повестки дня Европейского парламента, будь то резолюция, ці то виступ там Світлани Тихановської, ці Анджея Пачобута. Це для нас, як для країни, вельми добра. Гэта азначае, што можа быць надзея, у нас можа быць перспектыва. Чым адметнасць гэтай резалюцыі? Яна паказвае, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі людзей з прозвішчам там Статкевіч, Беляцкі, Бабарейка, Тихановскі, і он бачыць і тых, яких у нас сотні тисяч, а з їх десятки тисяч пройшли про репресії. Ось у цьому його коштовність. Європейський парламент цієї резолюції каже, що бачимо кожного і кожною. Вельми важливо, що героїней вот цієї резолюції з'являється, ну, так скажемо, покуль до цього часу маловідома білоруська дівчина, яка у 16 років трапила за крати і у якої вельми великий термін 10 років турмы. За то, за что? За что она хотела просто жить по-иншему, у иншей краине. Вот у этом отметность этой резолюции.
3: Так само у резолюции говорится про необходимость узмоцнения тиску на режим Лукашенки. Про какие такие механизмы иде говорка, как вы лишите? Санкции, международную изоляцию, юридичное переследование, отказных за репрессии?
2: Я тут читал бы по-иншему крыху эту частку резолюции. Они говорят, что у позиции Европейского парламента, не глядя на то, что отбывается вокруг нас, ничего не меняется. То бок, они застаются на последовательной принциповой позиции, что людей вызволяя все ж таки тиск. То есть просто сами по себе одни только резолюции не вызвались. Тому треба тиск и треба выкористовывать все максимости, какие есть. Рычаги и дипломатичные, и экономичные. Просто они говорят, что мы не меняем свою позицию. Это означает, что в ближайшие перспективы нельзя чекать от Европейского парламента, как они ну, на нечто заплющили в очи, на нечто поддались эти и сказали, не треба там менять стратегию относительно до белорусского режима.
3: Так само резолюция осуждается в использовании таких обвинувачений о экстремизме и терроризме. По вашему визите, как вы бачите, есть разумение в европейских институтах, как супродейничать такой практике на международном уровне?
2: Я скажу про не то, что недохоп, а чому будет шмат питаний, и чому там не все в резолюции, ці нема тлумачення, разгорнутости. Просто есть разные уровни резолюций. Это так называемая малая или короткая резолюция. Ее можно принять у короткий термин. Але она обмежеванная колькостью знаков, там 500 знаков. Тому вот была довольно такая интенсивная праца. Первый крок – это как она была в повестке дня. Далее это у дебаты у фракциях. Третий крок – это погодняльная комиссия, бо каждый приходит с фракции со своими думками, на что треба сделать больший акцент. А 500 знаков. И тому вот тут возникают, вот, ну, как бы, все равно будет некая незавершенность, недосказанность. Але плюс у тем, что она принимается в довольно худкий промежок часу. Тому вот то, что вы говорите, там не на все я могу так само дать тлумачение, не на все есть тлумачение у самой резолюции. Але заходишь из того, что Европейский парламент на вопрос працует с Европейской комиссией, ну, что в этом уже вылиться, эти уже вылилось. Вот вы ведаете проблему про якую говорила и Светлана Тихановская, что на наступный год финансирование на Беларусь быцем уменьшается там на 50%. И саправды такая была погроза. Сегодня мы ведаем и отримуем отказ, что хоть за все это финансирование застанется. А это значит, что тая подтримка, якая была у гэтым годзе для палітычных вязняў, яна застанецца. Тая падтрымка, якая была ў незалежных медыя, якая была, яна застанецца. На культурныя праекты яна застанецца. І гэта вось таксама не было б гэтых резалюцый, не было б нас у павестцы дня, то і не было б вот этой рэальнай падтрымкі, без якой, ну, рэальна выстаяць супраць дыктатуры, ну, немагчыма і цяжка.
3: І гэтым разам рэзалюцыя прымалася крыху ў незвычайных умовах. Перад яе прыняццем выступаў Анджэй Падшобут, які распавёў і пра сваё зняволенне, і нарэшце атрымаў прэмію Сахарова. Як вы заўважылі, ці паўплывала такі выступ агулам неяк на прыняцце рэзалюцыі?
2: Тут я на вопрос, может, не связываю, але добра, что такие вот сдвоенные и резолюции, и выступ, это завсёды мацней, тому что, ну, я был у зале, коли выступал Анджей, перед этим мы сустрелись, вельми тепло повитались, потому что добро ведаем один одного, поразмовляли, и я был еще на нескольких фракциях, где выступал Анджей. Ну, конечно, ён у першую чаргу робіць акцэнт на сітуацыі з польскай меншасцю ў Беларусі, але разам з тым ён і называў і канкрэтныя прозвішчы журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі. У яго даволі былі такія вострыя ацэнкі таго, што адбываецца ў Беларусі, і ён кажа, сітуацыя такая, мы без 5 хвілін таталітарная краіна, але давайте зробім усё, каб гэтыя 5 хвілін не прайшлі, можа, каб яны сталі ў 10 і 15 хвілін. У зале там перад выступам Падшобута я ў залі налічыў, можа, недзе 30 дэпутатаў Еўрапейскага парламента. Калі ён заканчваў выступ, падаляюча большасць месцаў былі занятыя. Яго вельмі добра віталі, і гэта голас Беларусі. Еўрапейскай Беларусі, незалежнай, таму натуральна, што яго выступ добра на пленарцы. И были выступы на трех фракциях, как минимум, вот то, что я ведаю, ЕПП, это либералы и консерваторы. Натурально весь час он говорит про Беларусь, про ситуацию в Беларуси, про перспективу, что треба робить. Тому это такая добрая инвестиция у той, как Беларусь не сникала с европейской мапы.
1: У резолюции от 18 червеня Европарламент закликал неоткладно вызволить Александру Пулинович и всех политичных зняволенных в Беларуси, целком реабилитовать их, спынить жорсткое обыходжание с политвязнями и политичный переслед белорусов, у тем лику зняволение неполнолетних.

0: авіяцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А ближайшие хвилины про белорусское життё в Нямеччине, развитие неформальной коммуникации, культурницких сустрэч, проведение акций, отзначение купалля. Это все деятельность белорусской супольности в Нямеччине на бягучий момент, кажа белорусский громадский деяч Миколай Бондаренко.
2: Я скажу, знаете, тут хотелось бы просто сохранить, удержать на месте чисто вот какое-то объединение белорусов, чтобы они как-то больше были в общении, что в каких-то общих делах, каких-то импрезах, потому что, ну, реально не хочется там в розовых очках рассказывать, как у нас все там хорошо и чудесно. Люди там чувствуются какая-то и усталость у людей, и какое-то там местами разочарование событий, происходящих сейчас. Потому что, в принципе, активность падает, желание люди какие-то в своих проблемах, и видя всю картинку происходящего, все люди взрослые, у всех есть доступ к интернетам, все вот эти склоки, скандалы постоянные, какие-то мероприятия такие не совсем, которые подрывают авторитет, допустим, например, каких-то людей. Поэтому сейчас, в принципе, акцент люди занимаются больше какими-то творческими вещами, а не политическими. Насчет политики как-то нет у людей желания, скажем так, серьезно двигаться или разговаривать даже. Поэтому, видя это, там, стараюсь эти темы как-то обходить, там, начиная координационные советы или там штабы Тихановск, или что-нибудь еще, какими событиями, мероприятиями. Ну, людей видно, что людям это очень болезненно, скажем так. Ну, вот это вот реальная картинка. Активность упала, и упала серьезно. Потому что вот, допустим, недавно планировалась у нас встреча с Сашей Филипенко, он должен был приезжать в Дюссельдорф, Эссен, выступать, презентовать там книгу, там автограф-сессия, там рассказывать вообще там о движении там своем. Но отменили один концерт, отменили второй, потому что людей нету, людей сбора нету вообще никакого, поэтому отменили. Ну это как показатель, чтобы вы понимали.
3: А когда мы говорим про такие творческие, там культурнические инициативы, чьи яны есть, как рабя сустрэчы, как вы казались литератором?
2: Ну да, кроме этого у нас просто большая группа белорусов, достаточно активных, которые профессионально давно всю жизнь занимаются музыкой в разном направлении, и как композиторы, и как исполнители, и все остальное. И в нашей диаспоре вот здесь эти люди, которые заканчивали консерватории в Белоруссии, в Германии, которые продолжают давно творчески работать. И поэтому вот эти люди, они постоянно несут какой-то там музыкальный пласт, знакомят параллельно с культурой белорусской, исполнительским мастерством, что белорусы играют на разных площадках в Германии. То есть организовываются какие-то концерты, мероприятия. У нас очень хорошая народница-цимбалистка такая на цимбалах. Она играет в профессиональной консерватории в Кёльне, закончила тоже. Поэтому это вот интересно. Интересно даже для немцев и для других людей. Соответственно, рассказывается о Беларуси, о культуре Беларуси, что вот, в принципе, вот в этом плане. Ну вот сейчас тоже из последних мероприятий будет купалля у нас в земле, в Кёльне, организовывается там, я как понимаю, будет совместно с украинской диаспорой, и будет на Эйне, будет ночная такая мероприятие, встреча до утра, там будет и костры, и музыкальные сопровождающие, наша диаспора будет не участвовать вместе с Беларусью. Ну, а сейчас еще тоже традиционно уже стало купалье на Северном море в Гааге. Ну, какая-то группа наших людей поедет туда, в Гаагу, встречать тоже там купалье. Там собираются ближайшие, это Нидерланды, Бельгия, Германия приезжают постоянно, каждый год на Северное море в Гаагу, на пляж.
3: А вот, когда мы говорим про такие неформальные встречи, есть ли, например, белорусами, коли и так, то какие темы там обмерковываются, те, какие форматы обираются?
2: Да, есть, но в основном люди, которые, скажем так, живут рядом. Если там, допустим, по городам, то там, допустим, Кёльн, Бонн, Дюссельдорф, там Берлин, и то есть у них есть возможность коммуницировать, то есть живя в одном городе, там или где-то рядом. И потому что, в принципе, вот у меня город, где я живу, 400 тысяч, у нас примерно там 10 белорусов в этом городе проживают. И в те моменты, когда работаешь, учишься, занимаешься, как бы там ни было, бытом и всеми остальными вопросами, ну, пытаешься вырвать какие-то моменты для встречи, пускай это будет там, я не знаю, на природе или там где-то у кого-то, там барбекю какой-то. Обсуждаем все, ситуацию в Беларуси, ситуацию в Германии. Очень много вопросов решается белорусами, которые имеют разный уровень подготовки и образования, потому что вот я коммуницирую с белорусами, которые от меня живут 700-800 километров. В Бремене, в Гамбурге, все остальное. Но это люди, которые прибыли после 2020 года. И у них сейчас идет вариант какой? Вариант по поводу интеграции, по поводу документов, по поводу обучения, переобучения и всего остального. То есть они в проблемах, в отличие от тех, которые люди тут живут по 25-30 лет. Приехали студентами или получили образование, у которых, в принципе, налажен быт, налажена профессия, налажена работа, контракты, все остальное, то есть более-менее стабильно. Вот эта категория людей, которые приехали после 2020 года, у них сейчас идет постоянный вопрос по поводу переобучения, по поводу работы, по поводу всего остального, понимаете? И опять же, по поводу легализации, по поводу документов. Это каждый год, каждые два года это вопросы с паспортами, которые у всех просрочены, по вопросу с пластиком на жительство и со всеми остальными документами, понимаете? Пока нету определенности в этом моменте.
1: Як мяркуе Мікалай Бандарэнка, зараз для беларусаў Нямеччыны важна рабіць акцэнты на развіцці стасунка ўнутры дыаспары, у тым ліку дапамагаць адзін аднаму, вырашаць легалізацыйныя, побытавыя пытанні і проста разам бавіць час.

0: Українська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Раніца з рація і ближайші хвилини про політв'язнів і проблеми билих політв'язнів. Бо недавно були політв'язень, незалежний журналіст Андрей Кузнєчик у своїм фейсбуку розповів про те, що отримав тяжку хворобу під час зневолення. Він сидів у Новополоцькій колонії, яка лічиться найбільш небезпечною для сидільців. Відомо, що в колоніях і тюрмах Білорусі вельми дрянні умови утримання в'язнів. Це не тільки тяжка праця, умови утримання, але і дрянна медицина. Поводле лекара-психіатра, сузаснавальника правооборонної Оборончої установи «Лекари за правду і справедливість» Василя Завадського. У зневоленні люди не оборонені, а там спрес порушаються їх прави.
2: Я, як чоловік, який працював у цій пенітенціарній системі Білорусі амаль чверть століття, можу цілком підтвердити. Турми, принаймні, у Совєтському Союзі, на постсовєтському просторі, вони створилися в основному для того, щоб мати танну працівну силу. І у цьому сенсі, звісно, найперше розлічували на мужчин. Ну, тут і інші околічності мають значення, але то є правда, що шмат які, може, ліпше сказати, ніякі такі специфічні особливості жінчини психологічні, фізіологічні, і фізичні, вони на самій справі практично не улічуються, коли ось організуються і дійнічують пенітенціарні установи. Зверталися ми і в Міністерство охорони здоров'я, і в Міністерство внутрішньої справи, департамент виконання покарання з просьбою представити статистику, скільки людей померло. Усі відкази від Міністерства внутрішньої справи такі, що ця інформація не підлягає розповсюду. А Міністерство охорони здоров'я, воно просто само ухилилося від теми медицинського забезпечення в'язнів, і я маю підстави навіть сказати так, що воно просто не ведає, що там відбувається, не хоче це ведати.
3: Я ведаю вельми шмат жахов і вельми шмат смертей там в цій зоні було.
4: Були політзняволеним Михайло Листопадов.
3: Наприклад, я сижу у ШИЗО, побач со мною сидить чоловік немой, він інвалід. І ось у нього мотохікардія, чи що, його давить серце, і він цілий день воє, як волк. Говорити не може, а воє просто. Увечері обход лікарів. Я слухаю там, к нему заходить, открываюсь эту дверь, он воет сидеть и просит у них таблетки, ну, там, некими жестами, потому что я слухаю дальше, что я наговорить, потому что в тюрьме ты, коли не видишь, ты слухаешь. И он показывает им, что ему треба таблетки, что ему совсем дренно. И женщина, медик, и она говорит, ты таблетки сегодня не заработал, ты вельми кепско гуляешь. Нібито он симулюет. И он воє дальше, они таблеток ему не дают, зачиняют эту хату и уходят. А у 4 часа я уже слышу, следующий комитет уже выносит труп.
5: Медицина была, ну смотрите, вот я, например, целый месяц собирал там снег с утра до вечера.
4: Олег Добрыню были политвязень.
5: То есть даже, чтобы сходить в туалет или перекурить, надо было разрешение. Называется постой. Это уборка 7 дней подряд. То есть ты единственное, что у тебя есть, это столовка, и все. И ты все время убираешь снег на морозе. Ты ходишь на медчасть, у тебя температура, как бы воспаление легких. И вот меня только тогда положили на медчасть, когда, получается, набиралось 3 человека с постоя вот этого же, кто убирал снег. Только у вторых людей было воспаление легких, а до этого меня не ложили туда. И потом все равно они говорят, а долго он будет еще снег убирать? Он говорит, а актист говорит, он очень любит снег убирать. Они такие, ну ладно уж.
6: Любой косяк избывают.
7: Сигареты мы должны были тоже давать, чтобы самим не убирать, допустим, там, или не ходить в столовую на дежурство на эти там.
4: Максим Сенник, былый политвязень.
7: Чистку картошки, там, лука, там, буракова. Мы тоже раньше сигареты сдавали на это, чтобы не ходить. А потом все, запретили. Я-то и зарабатывать-то не мог. Почему? Потому что, во-первых, меня на резину кидали везде. Только у меня одна резина была. На промку я не ходил вообще. Я просился, говорю, у меня же даже, говорю, не за что даже купить не ту зубную пасту, не ту же даже туалетную бумагу я не могу себе позволить купить, потому что у меня денег вообще нет. Они привозили резину с Белшины. Это не кондиция. Резина, или она где-то лежала у них на складе там долгое время, она спрессована вся. Она уже никуда у них не идет. Они ее привозят сюда, к нам, на зону, и ее потом перерабатывают на какие-то там коврики они там делают. Потом эти ментовские дубинки они делают, с этого точно знаю. Трех видов дубинки делают. Гумы робила промка. Мы только резину эту обдирали. То есть мы корт вот этот отдирали, а корт сам идет стальной и бывает попадает еще нитка.
8: А скажите, пожалуйста, вы сколько вы за эту працу отрымливали?
6: у месяц?
7: У месяц я не знаю, сколько отрымливал. Я знаю, сколько я отрымал за год. Я отрымал за год 10 рублей.
8: На промце у шклове я працавал на пилораме.
4: Политик былы политвязень Павел Севярынец.
8: Там было и перакочванне бервенняў на ось самі станкі, на пилораме, накатваеш. Рама их распиловывае, ты адносіш дошкі. Ну, это тяжкая физическая праца, это реально тяжкая физическая праца, конечно, там моцно вымотываешься, и ніякое харчаванне, ніякие там две базовые величини товарка не компенсуют затраты энергии, там помаленьку высыхаешь на такой праце. Ну, але тем не менее, физическая праца, в принципе, так здоровый мужчина, там можно справиться. Далее у меня была приборка на той же пилораме, там перетягивание пиловинья, погрузка дошек, там бывало, что за день там загружаешь какой-нибудь трехтонный причеп вручную. В принципе, за накатку, то есть накатчик 25 рублей недзе у месяц, это довольно шмат, но там это все забирается, там это все выходит, все у некалькі рублей. Там было там и 4 рубли, это уже на пиловине, альбо на погрузце дошек ды обрезков, тому ясно, что это не гроши, это нават не бачность грошев, это некий здек. За, в принципе, там, я не знаю, некалькі годов, то можно и серьезно подорвать здоровье. Ну, мне, дякую Богу, кроме суставов у спины, там ничего такого серьезного не вылазило.
1: Як зазначають, були політв'язні працю у зняволенні сапраўды можна лічыць рабскай, бо яна аплачваецца неадпаведна, часта не выконваецца махова працы і пры гэтым часам прымяняецца яшчэ і фізічнае ўздзеянне.

0: Пятница с рацией.
1: 29 хвилин на 9 у Беларуси, 29 на 8 у Польши, а на белорусско-польском помежье. Все еще солнечная раница, хотя днем синоптики прогнозуют крыху в облаках, але без опадков. Максимально днем 24, 25 и 26 нават градусов тепла. Ветер заходний, полночно-заходний, 2 у порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляш.
3: 19 червеня, пятница. У Белостоку отбудется лекция про Василя Быкова, примеркованная до 102 года с дня народжения письменника. Таймница хрещения Василя Быкова – это соправданный историчный детектив с элементами шпионского трейлера. У этой истории заявляются советские спецслужбы, контрабандисты, агентура и целый шарах нечеканных обставин. А вот и махчима было уявить, что один эпизод с хрещением новонародженного Василя Быкова спорудить таки вир подія у версій і контраверсійных сюжетаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самыя інтрыгуючыя пытанні. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». У супраслі па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрыецца пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана на спадчыне святых у Европе, представленной так само у культуры Подляшша и коллекциях музея икона у Супраслі. Открытие выставы почнется 12-й године. У музея Ратуша у Белостоку отбудется презентация книги «Патриотки и громадянки», первый том серии. Это уникальное выдание, которое обновляет законное место женщин, которые совместно створили подмурок сучасной Польши и Европы. И он дает старт 4-томному доследчам проекту, присвеченному истории польских женщин культуры, науки и громадским житти. У книги представлены 30 подробных биографий женщин, которые участвовали в науке, эдукации и громадском активизме с 19-го столетия до второй половины 20-го столетия. Среди главных героев есть как признанные, так и ранее маргинализованные особи, чей уклад развития академических установ, эдукации и интеллектуальной культуры оказался неоценным. Сустреча почнется о 17-й године. Подляская опера и филармония запрошает на открытие выставы «Светло для инших. Мастатство как служба памяти. Архив свету». Это мультисенсорная мастатская инсталляция, мета якой является будить память про простору, про материальные и нематериальные аспекты досвиду. Вернисаж выставы почнется о 17.30. Будет она працевать по 6 вересня у выставочной зале Подляской оперы и филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий лялечный театр пропонує своим юным глядачам два спектакли «Місячек» о 9 године и «Амелька», «Бабьор» и «Король на даху». Початок у 11. Драматичный театр имя Александра Венгерки у Белостоку пропонує два спектакли. О 16.30 в Университетском центре культуры и науки, что по улице Тёлковского, почнется спектакль «Собака, женщина, мужчина». О 19-й године у аудитории архитектурного факультета Белостоцкого политехнического университета, что по улице Сосновского, почнется спектакль «Матухна, кураж и ее дети». Великим концертом на рынку Костюшки стартуют дни города Белостока. Выступять Брыска, Оскар Цимус, Пектус. Початок концерту о 19-й године.
4: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: Пятница с Грацией.
1: И уже 29 хвилин на 10 у Беларуси, 29 на 9 у Польши. А на белорусско-польском помежье невеликая облачность, опадки не прогнозуются. Днем чекается до 26 градусов тепла. Ветер заходний, полночно-заходний, 2 у порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью сегодня невеликая облачность без опадков. Температура плюс 18 градусов вечером, 12 ночью, 11 тепла на раницу уже у субботу. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачі. У ефіры новини спорту. При мікрофоні Юрас Дзяшукі. У ближайшие хвилини доведаемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспоміжному регіоні и во всім світі. Протягуємо вам розповідати про те, что діється бадай что круглосуткова за океаном на 23-м чемпіонаті світу по футболі у Мексиці, Канаді і США. Учора зборная Гани з мінімальним ліком 1-0 перемогла команду Панами. Один гол на 90-й плюс 5-й хвилині гульні забив паобаронца датського Норшалана Калеб Іренкі. Перемога африканської команды дозволила ее головному тренеру Карлошу Кейрушу стать самым узростовым у истории, який отримал перемогу у матче чемпионату свету. На момент гульни с Панамой португальскому специалисту исполнилось 73 года и 108 дзен. Означается, что Карлош Кейруш перевысил досягнення немца Отара Хагеля, який на чемпионате свету 2010 года по узросте 72 годов и 317 дзен отримал перемогу со сборной Греции у матче супрот Нигерии. Та само поведомляется, что на гэтым мундиале ее три тренеры, которые старейшие за Кейруша. Головный тренер сборной Полднево-Африканской Республики Уго Брос, керовник Чехии Мирослав Коубек и тренер Кюрасао Дик Адвокат. Их сборные проиграли в стартовых матчах турниру. Сборная Узбекистана проиграла Колумбии с ликом 1-3. Это был дебютный матч Узбекистана на мундиалях. При этом головный тренер команды Фабио Каннаваро стал четвертым, кто выигрывал золотой мяч и удельничал у чемпионате света, как у якости футболиста, так и тренера. Ранее это отрымливалось у Франца Бекенбаура, Олега Блохина и Марка Ван Бастена. На 60-й хвилине матча первым узбекским голом на чемпионате света вызначился вингер Абазбек Файзулаев. И он сравнял лик 1-1 после гола Даниэля Муонза на 40-й хвилине. После этого на 65-й хвилине колумбийцев изнову вывел наперед Луис Диас, а на 90-й плюс 9-й хвилине кончатковый лик зафиксовал Хамильтон Кампас. Файзулаев провел 33-й матч за сборную Узбекистана. На его рахунку 9 голов. У першем матче другого тура Чехия згуляла в ничью 1-1 с Полднево-Африканской Республикой. 27-годовый пауборонца сборной Чехии Михал Садилек открыл лик на 60-й хвилине после ассиста Александра Сойки. Для Садилека этот гол стал другим за национальную сборную карьеры и первым, який он оформил у официальном матче. Свой попередний мяч у футболцы сборной Чехии он забил у червня 2023 года у товарищеском поединку супрот Черногории. В огульной складанности на рахунку Садилека теперь 37 матчов за сборную Чехии. Поравнял лик на 83-й хвилине с пенальти пауборонца приторийского Мамелоди Тибога Мкоэна. Сборная Швейцарии с ликом 4-1 обгуляла Боснию и Герцеговину, якая с 80-й хвилины играла у меньшести. И это было первое выдаление на мундиале после трех запар у матча открытий тыдень тому. Усе 5 голов сдарились у опошние 20 хвилин гульни и все на рахунку пауборонцев. А почалось все с выходу на поле на 71-й хвилине 19-годового дебютанта Йохана Манзамби и Рубена Варгаса. Першими голами означились яны на 74-й и 84-й хвилинах отповедно. Гэта ж дуэт у вынику организовал гол и на 90-й хвилине. С докладной передачи Варгаса дубль оформил Манзамби. Один гол ударом взлету с 14 метров отквитал Эрмин Махмиш и поставил кропку у гульни с карной кропки на 97-й хвилине Гранит Джака. Сегодня уже сгуляли свои матчи Канада с Катаром и Мексика с Полдневой Кореей, а у вечера сустренутся команды США и Австралии. Былые гульцы высшей лиги Беларуси Абдукадыр Хусанов и Принц Аду провели дебютные встречи на чемпионате света. Экс-форвард престолишной Исладжи Ганец Аду вышел на поле на 87-й хвилине гульни с Панамой. Узбекистанский оборонца Хусанов, який выступал за столичный Энергетик БДУ, отгулял матч с Колумбией цалком и на 34-й хвилине отримал желтую картку. Суайчинник Хусанова по оборонце Шерзот Эсанов, який ранее гулял за Берастейское Динамо, всю встречу провел на лаве запасных. На данный момент 22-годовые Аду и Хусанов являются гульцами Плезенской Виктории и Манчестер-Сити отповедно. Падчас лёсування у швейцарскім Ньоне віцебскі МЛ даведаўся свайго патэнцыйнага суперніка ў другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў 2026-27. Калі чэмпіён Беларусі пройдзе румынскую універсітату ў першым раўндзе адбору, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац Боснія-Герцэгавіна і Леўскі Балгарія. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда адбудуцца 21-22 і 28-29 ліпеня. Калі ж МЛ не справіцца з румынскай камандай, то адправіцца ў другі раўнд Лігі канферэнцыі, дзе згуляе з няўдачнікам пары Кайрат Казахстан Суцьеска Чарнагорія. Там жа адбылося лёсаванне другога раўнда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі УЕФА сезона 2026-27. Супернікам барысаўскага Батэ ў выпадку перамогі ў першым раўндзе над клубам Эльбасані з Албаніі стане швейцарскі Сьён. Супернікам менскага Дынама ў выпадку перамогі ў першым раўндзе над клубам Сілекс з паўночнай Македоніі стане азербайджанскі Нефтчы. Першыя матчы другога адборачнага раўнда пройдуць 23 ліпеня ў адказ 30 ліпеня. Першы з двух матчаў гэтай стадыі для Дынама адбудзецца на полі азербайджанскага клуба, а хатні матч з Сіліксам у першым раўндзе пройдзе на стадыёне Бяроя ў балгарскім горадзе Стара Загора. На беларускіх футбольных полях былі згуляныя першыя матчы 1/16 фінала Кубка Беларусі па футболе акурат з удзелам нашых прадстаўнікоў у Еўракубках. Маладэчна на сваім полі з лікам 1-4 саступіла дзеючаму ўладальніку Кубка барысаўскаму Батэ. Падапечныя Юрыя Пунтуса апошнія 20 хвілін дагульвалі ў меншасці, а для новага трэнера барысаўцаў Віталя Рагошкіна гэтая перамога ў руля каманды стала першай. Слуцкі, які трымаўся да 74-й хвіліны, саступіў менскаму Дынама з лікам 0-2. І мінулагодні чэмпіён 3-га дывізіёна Менскі СКА 1938 летні спыніў на гэтай стадыі кубка чэмпіёна лігі вышэйшай Віцебскі МЛ. Пры гэтым армейцы пасля галоў на 54-й і 57-й хвілінах вялі ў ліку 2-0. Аднак галамі на 74-й і 81-й хвілінах гусі лік параўнялі. У дадатковы час каманды зладзілі перастрэлку галамі і зафіксавалі на табло лік 3-5 на карысць МЛ, які з цяжкасцю крочыць у 1/8 фінала Кубка Беларусі па футболе. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў 1/8 фіналу турніра WTA 500 у Берліне перамагла расійскую 19-ю ракетку Кацярыну Аляксандраву з лікам 2-0, 6-4, 6-4. Адкрыты чэмпіянат Германіі па тэнісе на адкрытых травяных кортах праходзіць да 21 чэрвеня. Яго прызавы фонд складае 1 206 446 даляраў. Такім чынам Арына Сабаленка пераадолела адзнаку ў 400 перамог на турнірах WTA. У чвэрцьфінале 28-гадовая спартоўка згуляе сёння з 62-й ракеткай з Чэхіі 20-гадовай Ніколай Бартунковай, якая ў другім раўндзе перамагла 24-ю ракетку бельгійку Элізу Мертенс з лікам 2-0, 6-1, 6-4. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 червня. У такий ж день 240-го года до нашей эры грецкий ученый Эратосфен Киренский упершиню в свете вылечил радию с Земли. До того ж, Эратосфен – автор шматликих прац по математице, астрономии, геодезии да географии. Еще старожитные египтяне зауважили, что у час летнего солнцестояния солнце осветляет дно глубоких колодежов у Сиене, теперь это Асуан, а у Александрии не осветляет. Эратосфен выкористал гэты факт для вымерения окружности и радиусу Земли. У день летнего солнцестояния у Александрии 19 червня 240 года до нашей эры он ужил с кафеса, то бок адмысловую чашу с долгой иголкой, при допомозе якой можно было вызначить, под яким вуглом солнце находится на небе. После вымерения вугол опынулся 7 градусов и 12 хвилин, то бок 1,5 окружности. Это означало, что Сиена находится от Александрии на 1,5 окружности Земли, те у 5000 так званых стадиях. Таким чином окружность Земли была ровная 250 тысячам стадиям, а радиус склал 39 790 стадий. Дагэтуль докладно невядома, яким стадиям корыстаўся Эратосфен. Калі грецким, а гэта 178 метров, то радиус Земли был ровны 7082 километрам. Калі египетским, а гэта 172,5 метры, то 6287 километрам. Сучасное вымярэнне дают 6371 километр. У любым выпадку докладность вымярэння для тых часов была просто неверагодная.
2: Нагодник.
4: 19 червеня 1910-го у США упершыню святкаваўся День Батьки. Инициатором створения гэтага свята называют миссис Дот из города Спокин, штат Вашингтон. И она хотела выказать удячность своему батьку, а у яго особе усім клопотливым батькам Америки, якія удельничают у выхаванні дзяцей. Батьку заснавальницы свята звали Уильям Смарт. Ягоная жонка памерла, нарадзіўшы 6-го дзіцяці, але бацька-адзіночка паспяхова выхаваў новароджанага і яшчэ 5 дзяцей. Дабрадзейны Уільям быў ветэранам грамадзянскай вайны і пражываў з дзецьмі на ферме. Нацыянальным святам гэты дзень у США стаў у 1966-м, у год, калі прэзідэнт США Ліндан Джонсон абвясціў трэцюю нядзелю чэрвеня нацыянальным святам.
2: Нагоднік!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Зеленский заявил, что украинская армия стала одной из наимоцнейших армий у Европе. У Франции затримали белорусы за шпионаж. У Кракове створена Ассоциация белорусских выдавцов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина де-факто стала одной из наймацнейших армий у Европе и важным военным партнером НАТО. Зеленский подкреслил, что после закончения войны такая роль повинна захаваться, бо мощные вооруженные силы Украины могут стать фактором стримливания будущих агрессивных деяний с боку России. Поводле Зеленского уже теперь необходимо плановать долготерминовое финансование и поддержку украинской армии. Так само Владимир Зеленский отзначил, что сотрудничество помеж Украиной и европейскими краинами может стать основой новой архитектуры безопасности у Европе, здольной реагировать на любые погрозы и обеспечивать стабильность у регионе. Нагадаем, после встречи у формате «Рамштайн» 9 краин поддержали закупку ракет для систем «Патриот» для Украины на сумму больше за 1 миллиард долларов, а так само достигнуты домовленности по набытию додатковых знищальников F-16. Владимир Зеленский так само попередил про махчимую активизацию российской ракетных и дроновых ударов по украинских городах. У Франции затримали громадянина Беларуси по подозрению у шпионажа и махчимой дотычности до подрыхтовки диверсии супрать предприемства, якое вырабляет дроны. Поводле французских СМИ, завод, які поставляє боевые беспилотники Украине, ранее був атакованы коктейлями Молотова, однако узгарання не отбылося. Праз некалькі дзён после інциденту Беларусь був затриманы подчас дымки прототипа нового дрона с використанням спеціального обсталявання. Следство стверджає, что собраны материалы были передадены у России. Французская прокуратура обвинователя подозреваного у сборы и передачи информации, якая может нанести шкоду фундаментальным интересам Франции. Справа разглядается как махчимый элемент российского гибридного воздействия. Суд Европейского Союза покинул у силе санкции супраць Беларусь-Калия и его генерального директора Ивана Головатого, а так само санкции супраць белорусской калийной компании. Суд отхилил их апелляции и подтвердил решение, принятое у 2024 году. В постанове означается, что Беларусь-Калия является важной крыницей валютных поступлений для белорусской державы, а предприемство, на думку суда, подтримливая улады Беларуси. Суд так само спаслался на факты тиску и звольнения работнику после протеста 2020 года, квалификовавших это как подавление громадянской супольности. Что дотычется генерального директора Ивана Головатого, суд указал на его керуючую роль у стратегичном предприемстве и удел у державных структурах. Санкции супраць белорусской калийной компании так само признаны обґрунтованными, покольки компания сприяла отриманию доходов от экспорту калийных угноений. Апеллянтам доручено покрыть судовые выдатки Рады Еврозвязу. У Кракові офіційно зареєстрована Асоціація белоруських видавців, перша професійна організація, яка об'єднує білоруські видавництва, книгорозповсюдників і інших представників книжної сфери, що працюють за межами Білорусі. Про те, як узникла ініціатива і які задачі ставить перед собою нова організація, розповідає старшиня асоціації Валентина Андреєва.
4: Видавництва для того, каб дойти до читача, просто не мают иншего выйстя, как объединяться, або делить выдатки неким чином разом, супольно, например, набывать стенды на книжных кермашах, або ходайничать про гранты на такие стенды.
3: Поводле Валентины Андреевой, ассоциация открыта для новых удельников. Долучиться до ее могут белорусские выдавецтвы и представники книжной галины, которые подтримливают мэты организации и затекавлены у развитии белорусской книги. Сярод сябру организацию уже и представник подляша фонд «Коммуникат», каже Валентина Андреева.
4: В ассоциацию выходит Ярослав Иванюк. Агулом под документами статутными в листопаде подписалось 11 выдавцов, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставил свой подпись, больше не с нами, тому его сябровство это такое гоноровое, и засталося 10.
3: Заснавальники ассоциации сподіваются, что новая структура допоможе узмацнить супрацовництво помеж выдавцами, поширить присутность белорусской книги и створить агульную пляцовку для развития книжной справы у свете. Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла. Вецер з паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, які яшчэ можа быць настрой у пятніцу, пагадзіцеся, зычыць усім беларускай радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубай. Гадзіна, якая распачалася, тут у нас О. Торвальд, таксама Queen, Navi Band, Poets of the Fold і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым тэма пятніцы. Не кава, алкаголь. Мы не заклікаем, я раскажу і вы даведаецеся, якія змены алкаголь выклікае ў арганізме.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Birds of the Fall на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура поветра от 22 до 25 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это расскажу не у забаве, дочакайтесь.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99.2 FM.

До три на хвалях белорусского радио рации я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на выходные да и на понеделок. Так вот, завтра, по вот для тех самых синоптиков, у субботу 20 червня, умовы на дворе у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску и теплая поветренная масса. Чекается изменливая хмарность, переважно без опадков, у ночи и ранницы в особных районах слабый туман, ветер ночью неустойливый слабым, днем полуночно-заходит. Дня от слабого до умеренного. Температура по ветру минимальная ночью от 9 до 14, а максимальная днем от 23 до 29 тепла. Атмосферный тиск будет расти. У неделю 21 червня ночью заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем чекается перемещение фронтального поделу с Балтийского моря. Зменливая хмарность ночью переважно без опадков. Днем местами короткочасовые дожди и навальницы. У ночи границы в особных районах слабый туман. Ветер ночью неустойливый от слабого до умеренного. Днем заходней чверти умеренный. При навальницах порывистый. Местами моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 11 до 18, а максимальная днем от 25 до 30. По заходе Беларуси до 33 тепла. У понеделок 22 червня на дворе у Беларуси протягне вызначать фронтальный подел, який иде у паўднёва-усходнім керунку. Зменливая хмарность. У ночи на большей части территории, а днем местами по краине короткочасовые дожди, в особных районах навальницы. У ночи раницей местами слабый туман, ветер заходний, полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 13 до 20, а максимальная днем от 22 до 29 тепла.

0: Русская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

Лермонт на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал рассказать вам сокрытики. Ось. Я завсёд рассказываю некие сокрытики. Ось. Шведский геронтолог назвал 10 правил, которые помогут жить должей. Ну, кто? Может, кто-то и проверить? Не ведаю. Увогуле Швеция ведома своими долгожихарами, и многие 80-годовые пенсионеры выглядают значно молодей своих годов. По даденных доследования, только 25% протяглости життя залежат от генетики. Остатнее вызначается ладом життя. Вот так. Шведский лекар-геронтолог Бертил Марклунд выучил життё мясцовых пенсионеров и вылучил 10 ключевых факторов, которые содействуют долгому и здоровому життю. Ну, и он так думает. Но активность, ведомо ж, залог здоровья. Не обовязково тренироваться по нескольких годин что дня, досыть, ходить пешшу, кататься на ровары, танчить. Физичная активность помогает изменшить стресс и стимулирует выпрацовку гормонов счастья. А когда еще танчить с пригожей женщиной? Хо-хо! Не хвалюйтесь о подробизях, каже он. Не дозволяйте эмоциям выбивать вас из равноваги. Реакция на стресс важная для выживания, але не повинна доминовать у повседенном житті. Дыхальное практикование, тренинги и допомога психолога допомогут справиться с негативом, упевнены господар Марклунд. Здоровый сон вельми важно. Хроничное недосыпание ослабляет иммунную систему, что может привести до разных захворываний. Однако и празмерный сон шкодный. Максимальная протяглость сну не повинна перевышать 10 годин на сутки. Тут, конечно, можно спрачаться. Мы читали эту информацию, мы ведаем с вами, что там 7.43, сдается, максимум. Але, ну, коли мы кажем про 80-годовых пенсионеров, может, тут и 10, конечно. Але мне кажется, что пенсионеры в оголе там 3-4 годинки, небыто достатково. Коротей, кажется, индивидуально, индивидуально. Больше солнца, кажа лекар, витамин D, который выпрацовывается под уздеянием солнечных променев, необходимый для нервовой системы, мощного иммунитета и здоровья косток. Умеренное, але разностайное харчевание. С рациону треба выключить полуфабрикаты, колбасы и цукор. Лепш уживать рослинные белки, городнину, тлустую рыбу и цельнозбожжевые молочные и молочные продукты. Цельнозбожжевый молочный продукт. Поглядел бы я на это. Вода. Ну, вядома. Недохоп воды заповольвая обновление клеток, что поскорее старение. И тут еще, ведаете, лекар еще и про каву не забыл. Кажа, что кава может продухилить деменцию, небыто. Спадар Марклунд отзначая, что шведы выпивают по 3-4 филижанки кавы у день. Ну, тут, конечно, яны, шведы, не рекордсмены, коли уже так казать шчыра. Контроль ваги. Залишняя вага повеличивая рызыку диабета и сердечно-сосудистых захворваний. Ну, это вядома. Клопот про зубы. Ну, ясно. Каб было чым есці. Гігіена паражніны рота важная для ўсёй крывяноснай сістэмы. Запаленне ці крывацёчнасць дзёсен могуць стаць прычынай захворванняў, кажа лекар. Пазітыўны настрой. Дзе-то выпісаць рэцэпт. Дрэнны настрой вядзе да заняпаду сілы хранічнай стомленасці. Вучыцеся, кажа спадар Марклунд, ватрымліваць сябе, часцей сустракайцеся з блізкімі і практыкуйце метады паляпшэння самаадчування. Ну і сацыяльнае жыццё таксама вельмі важна. Активное социальное житё допомагає шведам дожить до старости. Марклунд рекомендує больше часу бавить с семьей и сябрами. Ну, дякую, шановный господар Бертил Марклунд. Записали, коли что. Добрые парады, саправды, коли яны дададут 2, 3, 4, 5, 15 годов до вашего життя, это вельми добро. Але як вось высветлить, кольки вам было наканавана, каб ведали, что ага, дякуючи спадару Марклунду, прожив на 8 годов больше. Где вот эти мерки, вот эти, как мерить, вымирать, как, подкажите.

Kill Feel на квалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционно несколько слов про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, температура по ветру от 22 до 25 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 червня. У такий ж день 240-го года до нашей эры грецкий ученый Эратосфен Киренский упершиню в свете вылечил радию с Земли. До того ж, Эратосфен – автор шматликих прац по математице, астрономии, геодезии да географии. Еще старожитные египтяне зауважили, что у час летнего солнцестояния солнце осветляет дно глубоких колодежов у Сиене, теперь это Асуан, а у Александрии не осветляет. Эратосфен выкористал гэты факт для вымерения окружности и радиусу Земли. У день летнего солнцестояния у Александрии 19 червня 240 года до нашей эры он ужил с кафеса, то бок адмысловую чашу с долгой иголкой, при допомозе якой можно было вызначить, под яким вуглом солнце находится на небе. После вымерения вугол опынулся 7 градусов и 12 хвилин, то бок 1,5 окружности. Это означало, что Сиена находится от Александрии на 1,5 окружности Земли, те у 5000 так званых стадиях. Таким чином окружность Земли была ровная 250 тысячам стадиям, а радиус склал 39 790 стадий. Дагэтуль докладно невядома, яким стадиям карыстаўся Эратосфен. Калі грецким, а гэта 178 метров, то радиус Земли был ровны 7082 километрам. Калі египетским, а гэта 172,5 метры, то 6287 километрам. Сучасное вымярэнне дают 6371 километр. У любым выпадку докладность вымярения для тых часов была просто неверогодная.
1: Нагодник.
3: 19 червня 1910-го у США упершиню святковаўся День Батьки. Инициатором створения этого свята называют миссис Дот из города Спокин, штат Вашингтон. И она хотела выказать удячность своему батьку, а у его особе усим клопотливым батькам Америки, якія удельничают у выхаванні дзяцей. Батьку заснавальницы свята звали Уильям Смарт. Ягоная жонка померла, нарадзіўшы 6-го дзіцяці, але бацька-адзіночка паспяхова выхаваў новароджанага і яшчэ 5 дзяцей. Дабрадзейны Уільям быў ветэранам грамадзянскай вайны і пражываў з дзецьмі на ферме. Нацыянальным святам гэты дзень у США стаў у 1966-м, у год, калі прэзідэнт США Ліндан Джонсон абвясціў трэцюю нядзелю чэрвеня нацыянальным святам.
1: Нагоднік!

0: Белосток, Слисловь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Шановные сябры, в эфире передача «Рация у подорожжах». С вами Юрка Ляшинский
4: и Владимир Хильманович.
3: Минулый раз мы почали оповед про Супрасль. Эта гуторка наша растягнулась. И, видать, есть про что поговорить еще, продолжить оповед наш про Супрасль, аттракционность, про то, что там цікаво. И сегодня, напевно, мы продолжим нашу размову про это местечко. Кольки слов про то, что еще можно побачить у Супрасль, окромя монастыра знакомитого. Это два мураваные костелы, это ратуша мясцовая, это дравляный будинок народного дому, який был побудований в 1934 году, как культурный осяродок. Ну и цікаво, еще фрагменты можно побачить старой брукованки. Лепш, конечно, туда ехать у Супрасль, в эту осеннюю пригожую пару, может быть, в осеннюю, мне так подается, поэтому захвочиваю усіх скироваться туда. Что бы еще ты пораю бы поглядеть в Супрасль или в околицах?
4: Тут еще варто сказать про эти катакомбы, славутые, которые еще Супрасль, они, что правда, не для того, как там ходить по их, бо еще не подрихтованы для того, але есть такое, что еще катакомбы, есть эти дамы фабрикантов, палацики этих немецких с початку чи за злому стагоджа 19-го и 20-го, а так само при Супрасльском монастыре, чи не зовсім при Супрасльском монастыре, там есть Супрасская академия, якая так само ладить некоторые цікавые мероприемства, як хотя бы выставки мастацкие разные, такие иншие встречи, так что это есть у Супрасли. Ну, тут еще можно сказать относно монастыра, что там, что год ладится паломництво с Белостока у гонор Супрасской иконы Божией Матери. Была такая икона у церкви Добровещенской до 1915 года, але она разом с беженцами, значит, как местовые православные подалища у беженства, выехала и не вернулась. Там находится копия. И идет теперь паломництво у початку жнивня, 10-11 жнивня, до цудодейной иконы Супрасской Богородицы, але, ну, это копия есть, але это вартое такое свято. Еще там одно свято, это то есть самое свято святого Яна Богослова, там у Супрасли означается. Так что тут у этих монастырских объектах варто что поглядеть. Ну, до речи, там находится гробница генерала епископа Мирана. Это одна из 96 ахвяр этой смоленской авиакатастрофы. Там и коли есть официальные делегации с польского уряду, например, президент Польши, премьер-министр, завсёды заезжают там, как поклониться этим, скажем, останкам, которые нашли там, у этом месте, у Супрасли, при церкви, при монастыре. Ну, бо это довольно истотное такое место, что там аккурат, ну, ахвяра смоленской авиакатастрофы. А относно этих костёлов, что ты вспомнил, один костёл, это католический костёл, был будован как католический, другий был евангелический. Але евангелики, фабриканты, немцы, ну, уже их нема, так что католическая церква переняла этот объект, и там нормальный католический костел находится теперь. До речи, в Супрасли, как местечку, то католиков есть у троя, чи, может, четыре раза, наверное, больше, чем православных, так что для них этот костел больше потребный. Ну и это так само у центра города. Многие ездят у Супрасль на этот пляж, бо там есть такой пляж над речкой Супрасль. До речи, откуда назва Супрасль? От речки.
3: Ну, топоним таки от гидронима пошел. Так. А сам гидроним уже возникает натуральное питание. Не ведаете это от слова «супрать»? Не думаю, что от слова «супрать». А может быть, кто там «супрать» плыни. Спробовал весловать. До речи, я хотел тебе запытаться про практичный туризм. Мне, например, как я там был, одразу возникла думка проплыть там на байдарках. Те организовываются там некие сплавы.
4: Организовываются. Навод еще паломництво православное с городка на байдарках у Супрасль. На байдарках, менавіта. Не ведаю, чи в этом годе было. Было в этом годе. Ранейше были так само мои знакомые там часом удельничали. Просто один день плывуть на байдарках, скажем, ну, такое паломництво, але и так можно поплывши, не обовязково. На паломництво для інших метов, не релігійних.
3: Але, коли кажем про практичный туризм, ще хотел тебя спитать, бо я не ведаю докладно, чи есть там некие такие, может быть, гатэлікі, ці, можа быць, ёсць некі гатэльчык у самым манастыры, дзе можа спыніцца там ці паломнік, ці звычайны турыст, так, напрыклад, ёсць у Навагарадку, дзе ў сценах аднаго з культавых будынкаў ёсць такі гатэлік, і як бы можна там не толькі пераначаваць, але і адчуць гэту атмасферу, ці ёсць штосьці такое ў супраслі, бо будынак, як бы, сам комплекс манастыра, ён дастаткова разбудаваны, разгалінаваны,
4: ці ёсць такое? Ну, ён увесь час ремонтуецца, а адносна таго, я там не начаваў, то не скажу. Хаця, правду сказавшы, у супрашлі, як мястэчку начаваў, гэта здарылася, бывала, у 80-е гады, калі мы былі студэнтамі, там ладзілі сваё студэнцкае купалле.
3: Доставілі намёты?
4: Не, начавалі, дзякуючы гасціне спадара Юрія Латышонка. Бацька Олега Латышонка. Там у яго ёсць такая вілла над самой рэчкай, і там начавалі, там заўсёды справлялі купалле. Ну, шмат здымкаў, шмат добрых успамінаў. І не толькі купалле. Нават студэнцкія свае зімовыя, скажам, ці такія веснавыя паходы, рэйды ладзілі. Менавіта праз супраць. Ну, і месца на начлег было. Там начавалі.
3: Карацей, ёсць немала нагодаў і нам з'ездзіць яшчэ разам ці паасобку у супраць і захвоціць, канешне, нашых слухачоў, асабліва тых беларусаў, якія зараз у шматлікай колькасці прыехалі з розных абставінаў, вядома, з якіх найперш прыехалі ў Беласток, калі яны хочуць пабачыць сапраўдна, як бы, перліну беларускай і польскай культуры, як бы, мясцовай адметнасці, то супраць, гэта тое самае месца, да якое проста даехаць, хутка даехаць, і найперш варта туды даехаць.
4: І часам смачна даехаць, бо ж там фестываль печанай кішкі праводзіцца, такое штось, бульбяной кішкі, яны ладзяць у супрачлі. Так што там фестываль «Натура» праходзіць такі фэст. Та ўжо ўлады цяперашнія ладзяць такое. Так што у супрачлі, ну, тое ж турыстычнае месца такое.
3: Ёсць што паглядзець.
4: Ёсць што паглядзець.
3: Ёсць што перажыць і нават пакаштаваць.
4: І думаю, што і пакаштаваць, бо не толькі той пляж, скажам, ну, хаця гэта на двор я не на пляж.
3: Ну, цяпер ўже восень, але ты мне меш пачынаецца. Не ў сабаве пачнецца восень.
4: Хаця восень так па натуры, ё. Варта сказаць пра супраць і не толькі пра манастыр, бо самае мястэчка і іншыя аб'екты ў мястэчку варты таго. У супрачлі існуе адна з двух сярэдніх пластычных школаў, гэта мастацкіх школаў, сярэдніх школаў. І менавіта гэты ліцэй пластычны ў супрачлі закончыў Лявон Тарасевіч, цяпер сусветнай славы мастак, менавіта ў супрачлі. Так што
3: вось нават гэта я не ведаў, вельмі цікавы факт з біяграфіі Лёніка Тарасевіча.
4: Нават пару гадоў таму быў з'езд абсальвентаў, і там быў Лёнік Тарасевіч, ну, як адзін з такіх больш знаменітых абсальвентаў супрацкага ліцэя.
3: Так што мястэчка знакамітае з розных прычынаў і з розных такіх гістарычных падзей і асобаў, якія там жылі, якія, можа быць, і зараз жывуць цікавыя некія асобы там.
4: Ну, Славамір Іванюк жыве. Дык што ж, едзем у супраць, калі можам, або ідзем у супраць, калі хочам.
3: Абавязкова трэба там пабываць, а перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
4: і Уладзімір Хірманович.
3: Да новых сустрэч у ЭТР.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Палац на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 22 до 25 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

Юля, нахвалик белорусского радио «Рация». Я маю час нагадать вам про «Колодзён с бородой», программу, где картаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились у такие же день у самые розные годы. И сегодня тут будут Ник Дрейк, Пола Абдулла, а так само гурты AC/DC, The Four Seasons, Camel, Hearts, Earth, Wind and Fire, Дебарш, Де Корн. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14:10 это белорусский час, 13:10 час польский. Программа «Колодзён с бородой». Запрошаю.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Отменили запланованные на пятницу перемовы США и Ирана. Улады Венесуэлы начали диалог с оппозицией. Беларусь вышла у десятку найгорших краин света у сусветным рейтингу працовных правов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Перемовы помеж США и Ираном, которые должны были отбыться у пятницу у Швейцарии, не отбудутся. Про это поведомляет Reuters со посылкой на Министерство замежных справ Швейцарии. Вице-президент США Джей Ди Венс отмовился от запланованной поездки у Швейцарию для встречи с иранскими перемовщиками. CNN поведомляет, что причиной были названы невырешенные организационные питания, связанные с наступным этапом перемовов. Улады Венесуэлы и представники оппозиции почали попередний политический диалог, накированный на выпрацовку так званой дорожной карты переходу до демократичных змен. По воде державных и региональных СМИ первая встреча отбылась у Каракасе помеж керовником Национальной ассамблеи Хорхе Родригес и былой депутаткой оппозиции Динорой Фигера, якая недавно вернулась в Украину после многих годов эмиграции. По часу встречи был створен совместный технико-политический комитет, який повинен пропрацовать этапы и термины махчимых реформ, включая обновление политических институтов и поширение громадянских свобод. Представники урада заявляют, что говорка идет про процесс умацавания внутренней стабильности и политического диалогу. У свою чергу Держдепартамент США назвал эти перемовы махчимым первым кроком до более широкого процесса политического урегулирования и демократичных змен у Венесуэле. Белорусский политолог Александр Фридман прокомментовал выказывание представника по национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадима Кабанчука, який допустил версию про махчимую политическую подоплеку инциденту с автобусом белорусских детей у Бранской области. Фридман отзначил, что подобная ситуация ключевым является не столько спроба знайсти худкое тлумачение конкретного эпизоду, кольки разумение того, як такие подеи використовуются у ширейшем политическом контексте.
4: Мы находимся в той ситуации, коли будут улучшаться совсем разные версии, ситуация, у якой мы худшей за все правду не доведаемся. Это не та ситуация, у якой можно там подзываться на некое больше-меньше незалежное расследование. Коли России нечто у кого-то на Лукашенко не подобается, и они показывают ему его на место правыми словами. Худшее пытание не у тем, кто и что там зарабил, як я выкористовываю Россия, як отказываю Украина, як поводит себе Лукашенко.
3: На думку политолога, Александр Лукашенко застается у ситуации обмежованного маневру помеж Россией и Украиной, однако при этом заховывая каналы коммуникации с Киевом. Поводле международного индекса правов працовных у 2026 году Беларусь застается у наигоршей категории сярод краин, где работники фактично не мают надежной обороны правов. Ситуация с профсоюзами после подзей 2020 года и разгрома незалежного руху застается вельми тяжкой. У докладе так само сгадывается, что нават после вызволения частки политвязню у 2025 году тиск на профсоюзу протягивается, а особные активисты, як Васлова Решка, по-ранейшему застаются у зняволенні. У лік 10 найгорших країн для працовних у 2026 році разом з Білоруссю увійшли Аргентина, Еквадор, Єгипет, Нігерія, Панама, Туніс і Турція. Найліпші показчики показали Австрія, Німеччина, Данія, Ірландія, Ісландія, Норвегія, Швеція і Уругвай. У гэтай выходную Польшы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве 21 чэрвеня адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкія супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. У Вроцлаве 20 червня пройде дискуссия про шляхту Великого князства Литовского, у якої удельничать Катерина Водоносова, Василь Калач и Олесь Киркевич. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляш.
6: 19 червня, пятница. У Белостоку отбудется лекция про Василя Быкова, примеркованная до 102 годзе с дня нараджения письменника. Таймница хрещения Василя Быкова – это соправданная историчная детектива с элементами шпионского трейлера. У этой истории заявляются советские спецслужбы, контрабандисты, агентура и целый шарах нечеканных обставин. А вот и махчима было уявить, что один эпизод с хрещением новонароджанного Василя Быкова спорудить таки вир падзея ў версіі і кантраверсійных сюжэтаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самыя інтрыгуючыя пытанні. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». У супраслі па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрыецца пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана на спадчыне святых у Европе, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў у Супраслі. Адкрыццё выставы пачнецца 12 гадзіне. У музеі ратуша ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя кнігі «Патрыёткі і грамадзянкі», першы том серыі. Гэта ўнікальнае выданне, якое аднаўляе законнае месца жанчын, якія сумесна стваралі падмурак сучаснай Польшчы і Европы. Ён дае старт чатырохтомнаму даследчаму проекту, присвеченному истории польских женщин культуры, науки и громадским житті. У книге представлены 30 подробных биографий женщин, которые участвовали в науке, эдукации и громадском активизме с 19-го столетия до второй половины 20-го столетия. Сироды главных героев есть как признанные, так и ранее маргинализованные особи, чей уклад у развития академических установ, эдукации и интеллектуальной культуры оказался неоценным. Сустреча пачнется о 17 године. Подляская опера и филармония запрашивает на открытие выставы «Светло для инших. Мастацтва як служба памяти. Архив свету». Это мультисенсорная мастацкая инсталляция, мета якой является будить память про простору, про материальные и нематериальные аспекты досвіду. Вернисаж выставы пачнется о 17.30. Будет она працевать по 6 вересня у выставочной зале Подляской оперы и филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий лялечный театр пропонує своим юным глядачам два спектакли «Місячек» о 9 године и «Амелька», «Бабьор» и «Король на даху». Початок у 11. Драматичный театр имя Александра Венгерки у Белостоку пропонує два спектакли. О 16.30 в Университетском центре культуры и науки, что по улице Тёлковского, начнется спектакль «Собака, женщина, мужчина». О 19 године у аудитории архитектурного факультета Белостоцкого политехнического университета, что по улице Сосновского, начнется спектакль «Матухна, кураж и ее дети». Великим концертом на рынку Костюшки стартуют дни города Белостока. Выступят Брыска, Оскар Цимус, Пектус. Початок концерту о 19 години.

0: Ранку ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 19 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Нік Дрейк, Пола Абдул, а так само гурти AC/DC, The Four Seasons, Camel Heart, Earth, Wind and Fire, The Barge, The Korn. Долучайтеся. 19 червня 1928-го народился Томми Девіта, американский музыка и спевак, известный как член-засновальник и гитарист гурта The Four Seasons. Гэты коллектив домогся международной популярности у початку 60-х годов. У 90-м был включен у залу славы рок-н-роллу, а у 99-м у залу славы вокальных гуртов. Бадай самым известным твором The Four Seasons является Sherry. У конце лета 62-го эта песня узначалила американский национальный чарт.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 19 червеня 1953-го народился Ларри Данн, американский клавишник, музычный керовник и один из первых удельников музычной формации Earth, Wind and Fire. У 2000-м годе разом с иншими членами гурта был уведен у залу славы рок-н-роллу. Музыка Earth, Wind and Fire вобрала в себе множество стилей: соул, фанк, ритм-н-блюз, поп, госпел, джаз и африканские ритмы.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 19 червеня 1959-го нарадился Марк Де Бардж, американский спявак, автор песень и трубач, один из удельников семейного гурта Де Бардж. Гэты гурт был сформированы у 78-м годе и неузабаве подписал контракт с буйным лейблом Motown. Тады, у початку 80-х, кировники Motown хотели зрабить с Де Бардж спадчынников трона Джексонов, и у першей полове 80-х с целой серией хитов гэта удалося. Де Бардж домоглися мультипла. Платинового статусу и стали великими зорками.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком, наши координаты. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 червеня 1963-го нарадился Саймон Райт, британский бубнач, больше за все ведомый по праце в гуртах AC/DC и Dio. А кроме этого, супрацовничал с UFO, Майкл Шенкер Групп, Джоном Норумом да иншими. Что тычется AC/DC, то с уделом Саймона Райта было записано три альбомы «Fly on the Wall», «Who Made Who» и «Blow Up Your Video». Вот что-то из опошнего я и пропоную послушать.

0: Беларуси съезжая, молодость это абсолютно разумело.
1: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Евразвяз подрыхтует 21-й пакет санкций супраць России. Сегодня исполняется 102 года со дня нараджения Василя Быкова. У Вильни отбудется традиционное белорусское свято Купалли. У студии Анжелика Ляльковская. Украина и Злучаные Штаты Америки обмерковывают сценар спинения огню по линию фронту, поведомляя выдание «Экономиста» со спасылкой на свои границы. По поводу публикации, контакты помеж Киевом и Вашингтоном теперь отбываются штодзённо, а так само обновились неофициальные контакты с Россией. Сярод обмеркованных идей двухэтапное спинение огню с початку обмежования боевых деяний по обудва баки линии фронта, а затем переход до более широкого погоднения. Один из украинских чиновников, на якого спосылается выдание, лічит, что Россия наурад ці пойде на реальные кроки до стрижника и может спробовать затягнуть перемовы до весны, различаючи на зимние морозы и удары по энергетике Украины. Европейский Союз упершиню принял решение подолжить санкции супраць России одразу на год, а не на 6 месяцев, как это робилось ранее. Решение было узгоднено на саммите в Брюсселе и, по водле звесток немецкой хвали, связано с отсутностью вето с боку Венгрии, якая ранее неодноразово блоковала подобные меры. А кроме того, усе 27 краин Евразвязу упершиню с конца 2024 года подтримали суместную декларацию по войне России супраць Украины. У ей говорится про намер ЕС узмацнить тиск на Россию и скоротить ее доходы от экспорту энергоресурсов, у тем лику праз обмежаванне у дочинения до так званого теневого флоту. А так само размовы иде про подрыхтовку 21-го пакета санкций супраць России. Сегодня исполняется 102 года с дня нараджения народного письменника Беларуси Василя Быкова, чья творчесть лечится одной из ключевых у формирования белорусской литературной идентичности и эссенсования морального выбора человека. Письменник и выдавец Змитер Вишню означает, что Быков застается сумлением нации и автором, який, на его думку, не здрадил бы своим принципам и застався верным демократичным и европейским каштовностям.
3: Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой. Ехал за межу, то я бы Василь Быков писал теперь. Я думаю, что он так бы и писал. Это выникая из его книги «Долгая дорога до дому». И он переосенсовал это советское минулое. Мы бачим, как бы, письменника как раз европейского, целком демократичного. Говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
2: Письменница з Новой Зеландии Вольга Костюк у свою чергу подкресливает, что Быков у разных исторических умовах робил все махчимое, каб заховать сутность своих творов и каб его идеи доходили до читача.
4: «Довгая дорога до дому» Василя Быкова. Збираю гэтую книгу. Рассказывая про то, какие проблемы у него были с друкованием некоторых творов и как он эти творы там заменял, нечто там прибирал. Советская цензура не позволяла ему друковаться. И он сам перекладал на российскую мову, каб этот твор вышел у часопіса «Новый мир» Твардовского.
2: Творчесть Василя Быкова и сегодня разглядается как один из наиважнейших прикладов белорусской литературы про войну, моральный выбор и отказность человека перед историей. И праз больше, чем стагоддзе после нараджения автора, его спадчина застается предметом асэнсавання и дискуссий у сучасным белорусским грамадстве. Сегодня у Центра белорусской солидарности у Варшаве отбудется творчая встреча с выдавцом и основальником белорусской интернет-библиотеки «Коммуникат» Ярославом Іванюком. Подчас встречи поговорить про життёвый шлях спадара Ярослава, людей, которые поплывали на его, а так само про то, что помогает заставаться верным своей справе у складанные часы. Встреча пройдет у неформальной атмосферы, уваход вольный. Початок о 18-й године. У Вильні 24 червня о 5 године вечера отбудется традиционное белорусское свято Купалі на березі Вілі. Мероприемство ладять белорусский клуб «Сябрина» и творче об'єднання «Белорусский цуд». Традиция святкування Купалі у гэтым месці вядома з 1911 года и была одновлена пра стагоддзе у 2013 годе. У программе выступы гуртов «Барана» и «Ойра», плетение вянков, пошуки папороть кветки, белорусские танцы и купальский крупник. Удел бесплатный, организаторы рекомендуют брать кудры и ежу для пикника. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в нашем помежном регионе чекается переменная облачность с прояснениями, местами махчимые короткочасовые опадки. По ветру прогреется до 25 градусов. Ветер умеренный, переважно полночно-заходний. другой половине дня надворье застаецца даволі мяккім, але з павышанай верагоднасцю дажджу. Увечары пахаладае да прыкладна 17 градусаў. Месцамі магчымы лёгкі дождж або воблачнасць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радио рации.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, соправдный украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політ

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: У Франции затримали уродженца Беларуси по поводу подозрения у шпионажа на корысти России. Объединенный переходный кабинет передал Киеву данные об депортации украинских детей и пропановы по санкциях. У Беларуси за донаты осуждены минимум 159 человек. У прокуратуры Парижу поведомили об затримании уродженца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на корысть России. И он назирал и сдымал на видео завод по вытворчести беспилотников. Как поведомило агентство АФП, мужчину арештовали 3 червня подчас сдымков секретного прототипа беспилотника, что належит компании, якая поставляет обставляванне узброеным силам Франции и Украины. Расследование, проведенное французской выведкой, показало, что он нібыта отправил видеозапись контакту у России. Улады обвинователи его у передачи информации замежной державе, что карается позбавлением воли на термин до 15 годов, а так само у злочинной змове. За день до его арешту на этот же завод кидали коктейли Молотова, але яны не выбухнули. Агентство отзначило, что покуль не зразумело, чи звязаные эти два инциденты. У рамках досягнутых у ходе рабочей поездки у Киев домовленности объединенный переходный кабинет передал украинскому боку данные об депортации украинских детей. Данные передадены у координационный штаб по питаниях об выходжении с военнополонными, поведомляя кабинет. А кроме того, наместник керовника объединенного переходного кабинета Павел Латушка накировал украинским уладам 11 пакетов пропанов по уведению санкций супроти режиму Александра Лукашенки. У приватности пропануется увести обмежевание у относинах до основных державных СМИ, особ, отказных за репрессии, институтов и особ, связанных с союзной державой, с Российской Федерацией. Минск подтримливает Москву у развязанной ею у лютым 2022 года полномасштабной войне супроти Украины. За грошовые перелічэнні у фонды солидарности и іншыя инициативы, признанные белорусскими уладами, так званими экстремистскими и террористичными, у Беларуси осуджаная уже минимум 159 человек, поведомляет правооборонный центр «Весна». Сярод фігурантаў 26 IT-спецыялістаў, 33 жанчыны. На сёння за кратамі ўтрымліваецца 9 з іх. 46 палітзняволеных, асуджаных за данаты, былі памілаваны. За ахвяраванне ў падтрымку Украіны ў Беларусі асуджаныя 44 чалавекі. Да 9 гадоў пазбаўлення волі ў калёні за данаты асуджаны 5 чалавек. Адзін на рэкордныя 9,5 гадоў Мікалай Васілевіч, які за 2 гады зрабіў не менш за 54 ахвяраванні ў фонды салідарнасці. Масавыя палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца з 2020 года. У Пултускім замку у Польшчы сёння завершыўся мастацка-скульптурны пленэр, у якім актыўна ўзялі ўдзел беларускія мастакі, які з самой Беларусі, так і з Беласточчыны. Упершыню на мясцовы пленэр былі запрошаны скульптары, сярод якіх быў вядомы творца з Гайнаўкі Марк Сапёлка. Пра асаблівасці сёлетняга пленэру расказаў яго ўдзельнік мастак Андрэй Філіповіч.
4: Былі художнікі-жывапісы и скульпторы до рождения новой традиции. Потому что то, что есть традиционным на территории Подлясья, это прецедент, по сути, в создании скульптурных форм на территории комплекса. Из пожеланий личных, то хотелось бы, чтобы этот формат повторился в будущем.
3: Сёлетний пленэр у Пултуску был присвечен рэцэ Нарва, якая, дарэчы, бярэ выток у Беларусі и протекая праз Беласточчыну. Учора у крытым павильоне замка на беразе ракі адбылася аднадзённая выстава пленэрных твораў. Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сьогодні-завтра так само у неділю перемінне облачність без істотних опадку. Такі інформації приходять від синоптику. Вірогодність опадку єсть, але зовсім-зовсім невисока. Температура повітря зараз плюс 21 у Лідзі, 22 у Гародні, Білостоку, Волковиську, Дегайновці, 23 зараз у Бересті, 23 у Кубрині, 24 у Пінську. Полночно-заходній вітер 4 до 9 метрів за секунду, ну і так само повищений атмосферний тиск, який далі так само у нашому поміжному регіоні буде поступово повищатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з рацією.
5: Жодаю вам доброго дня, так само запрошую вас на дзвінний інформаційний музичний ефір разом з білоруським радіо «Рація». Найважніші інформації та коментарі збираємо хри п'ятниці. Нагадую, сьогодні 19 день червня. 98 день ФМ у Білостоку та Городні, 99.2 ФМ у Бересті та Білоподляски, ди так само в інтернеті rc.com. Я нагадую наші координати. Наступні 3 години ми з вами разом.
0: Це радіо «Рація». Перше. Транс

0: день с рацией.
1: Далее разговор про белорусское радио рацию. Это достаточно солнечный день, который сейчас усталивается в нашем помежном регионе. Так, не знаю, но вот приемно после дождей, которые были попередние дни. На больницу чекаем у неделю в нашем помежном регионе. Так, здається, такое больше-меньше спокойное надворье повинно быть. Называется, когда переменная облачность без істотних опадков. Вероятность есть, или совсем-совсем невысокая. У ночи при 12-14 невеликая облачность без опадку, ночью и раницей слабый туман. Ну а зараз наши термометры показывают плюс 21 у Лиди, 22 у Харуні, Белостоку, Волковиску, 22 у Хайновце, 24 у Берестю, Кубрині, 24 у Пінську. Повночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду, ну і так само повишений атмосферний тиск. І далі він ще більш повишається, бо міняється завтра на виходних. Умови надвор'я сформірують в область повишеного атмосферного тиску, де теплі повітряні маси. У нас чекається, як уже сказав, невелика облачність. Днем завтра переменне. Переважно без опадку. Вітер ночью неустойливий слабый. У день полночно-заходний слабый до умеренного. Температура повітря завтра максимальная у день плюс 23-29. Потом у неделю трошечки после такой спякоты могут и на валенице собраться, организоваться. І рекордно зараз погодина засталося до 17 у Білорусі, до 16 у Польщі.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Праз Армузский пролив знов почали проходить нафтовые танкеры. Першие танкеры пройшли праз пролив праз некалькі годин после того, як президент США Дональд Трамп подписал з Ираном мирное погоднение. За першую ночь праз Армузский пролив перевезли прикладно 12,5 миллионов баррелей нафты, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Поводле яго гэта самый высокий показчик с початку войны США з Ираном. Одночасово цены на нафту знизились до военного узровню. Кошт фьючерсов на нафту эталонной марки Brent опустился ниже за 78 долларов за баррель, что стало самым низким показчиком с початку войны 28 лютого. Суд Европейского Звязу подтвердил законность санкций, уведенных супрац Беларусь Калия, гендиректора предприемства Ивана Головатаха и белорусской калийной компании. Суд отхилил апелляции компании топ-менеджера, покинувши усилия постановы суда огульной юрисдикции ЕС от вересня 24 года. У судовом решении отзначается, что Беларусь Калий является одним из наибуйнейших вытворцев калийных угноений у свете и важной криницей доходов и валютных поступлений для белорусской державы. Суд погодился с высновами Рады Евразвязу про то, что это предприемство подтримливает режим Лукашенко у темлику за кошт выплаты дивидендов державе. Еще одна белорусская финансовая установа обмежевала операции с наявной российской валютой для иншоземцев. БНБ Банк заявил про уведение платы по мерам 5% за прием наявных российских рублей для залечения на рахунки нерезидентов. БНБ Банк стал уже третьим буйным банком краины, який пошел на такий крок. Ранее про уведение аналогичной 5% комиссии попередили Альфа-Банк и МТ-Банк. Гомельщина обошла Минск по объеме промысловой вытворчасти. Поводле выников студеня травня, у пешиню за шмат годов Гомельщина обошла Минск по объеме промысловой вытворчасти. З официальных личбов выникая, что за 5 месяцев у Гомельском регионе объем промысловой вытворчасти перевысил 15 миллионов рублей, а у Минску прикладно склал 14 миллионов 852 тысячи рублей. Однако по агульных личбах лидируя надалей Минская область. Дарэчы, у Берасейской, Менской и Гомельской областях назирается рост промысловой вытворчасти, у остатних регионах наадварот спад. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 26 гроша. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 78 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 51 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Так само зараз докладно. 10 хвилин залишилося до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Білоруський двор з удільник гурта «Ботанік Проджект» Каліб Моложави має потребу у допомозі. Недавно артиста прооперували у Ташкенті, тепер він проходить довгий шлях реабілітації. Марині Савіцькій музика розповів свою історію.
2: Полгода назад начал замечать образование в животе. Я и так имею проблемы со здоровьем, набираю лишний вес, хотя у меня нет ни сахарного диабета, там ничего такого. И вроде и с анализами в порядке, и с гормонами. А почему вес идет вверх? Последний год я больше двигаюсь, меньше ем, меньше выпиваю, а вес идет вверх. И никто не понимает, я уже и по врачам хожу. И вот таким образом еще и наросла внизу живота пуповая грыжа, причем такая огромная, чуть ли не с мяч. У меня просто выпадал живот, я уже не мог ходить. Пытался в Польше по страховке сделать, но это там год-полтора в очереди ждать. Посоветовался там с врачами знакомыми. Говорят, что надо делать в течение месяца-двух, потому что может быть проблемы вплоть до летального исхода. Я тут сейчас немножко работаю, катаюсь по разным странам, городам. Так получилось, что бывал в Ташкенте пару раз в Узбекистане. Оброс тут друзьями, знакомыми. И меня тут свели с врачом, хирургом, который в местной больнице работает. Такие обычно люди старой закалки хорошо лечат. За меня сложно браться. Там, допустим, терапевт отказывался разрешение давать из-за моего веса и пролапса митрального клапана с проблемами с сердцем. Отказывался делать. Анестезиолог сказал только без общего наркоза, если согласишься. То есть я наживую, меня резали, я это все видел, чувствовал. Это было, конечно, ужасно. 3 часа просто ада. Конечно, меня новокаином обкололи, что-то какой-то морфин дали, но я его не почувствовал. Просил я пару дней, потом лежал в больнице, каких-то лекарств адекватных, хотя бы трамадола или что-то такого, чтобы обезболить. Ничего не дают, все так у них строго, такой Советский Союз еще немножко. Один раз укололи морфином, один раз трамадолом за 5 дней. И все, и то там чуть ли не подотчетность там такая строгая, что прям консилиум собирали, а можно ли мне укол обезболивающего? Я говорю, вы мне как свинью разрезали целый живот. Я там видео в интернете кидал, сторисы. Многие видели, и в шоке от того, что это все наживую было. По деньгам здесь, конечно, дешевле в Ташкенте, потому что я думал делать или где-то платно в Польше, может, или в какой-то другой стране, но это какие-то космические суммы неподъемные. Тут сумма вполне подъемная, тут мне на месяц находиться, я уже тут неделю, еще 2 недели буду. То есть я посчитал проживание, перелеты, питание, самооперация. Ну и сейчас плачу еще, бандаж надо шить там. Не хотел я делать сбор.

0: Боимся, чтобы не было заражения. То есть надо наблюдаться еще пару недель.
1: И разом с тем у вас протягиваются ваши музычные планы, так?
0: У нас буквально вот-вот выходит новый альбом, который мы писали год, с крутыми музыкантами, ребятами с Варшавы. Альбом в стиле регги с большего. Наконец-то мы вернулись к истокам. Большая работа, духовые пачки, бэк-вокалы, очень интересные коллаборации. В общем, буквально в пятницу уже на площадке будет Кеша заливать, потому что уже в финале версию я слышал по сведению, и очень я доволен работой. Мы делаем закрытую презентацию для журналистов, наших друзей, людей, связанных с искусством. Мы арендовали Beer Station Praga, поставим туда большой мощный свет и звук, и будем большущим составом 6-7 человек играть. Это будет 4 июля. В интернете рекламы не будет. Я потом лично всем вышлю пригласительные, и мы ждем это все бесплатно. Это будет закрытая презентация нового альбома «Ботаников», чтобы потом все написали о нем и повыкидывали видосы, может быть. И уже полноценную презентацию сделаем осенью в каком-нибудь клубе побольше.
2: І нагадаємо, цяпер музыкі гурта «Ботанік Бружак» жывуць у Лодзі ды працуюць над новым матэрыялам. Гэта беларуская радыёрацыя, 5 хвілінаў застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы, наперадзе на нашай хвалі. Навіна на пачатку наступнай гадзіны абавязкова.

0: Тут живе Беларусь.
1: 18.20 зараз у Беларусі, 17.20 доклади часу Польщі. Ми закранаємо чергові теми. У Полтузькім замку сьогодні завершився мистецько-скульптурний пленер, яким активно взяли уділ білоруські мастаки, як саме з Білорусі, так і з Білосточчини. У першиню на місцевий пленер були запрошені і скульптори, серед яких був відомий творець з Гайнуки Марк Сапюлка. Про особливості сьогоднішнього пленеру з його удільником, мастаком Андреєм Філіповичем порозмовляв Василь Кроква.
2: У Полтузку сьогодні закінчується черговий мастацький пленер. Гэтым разом ён был не зусім звычайны, таму што разам з мастакамі, якія малявалі, ну, жывапісныя працы, былі і скульптары. Як прайшоў сёлетні пленер Полтузку?
3: Я б сказал бы кратко і ёмко, то што это новы фармат для Полтузкого замка, в котором я впервые за много лет участвовал в этом формате. Были художники-живописцы и скульпторы. Это дало возможность обмену взглядом, проверить наше восприятие нарвы под разными углами, наше разнообразное восприятие. И хотелось бы, если из пожеланий личных, то хотелось бы, чтобы этот формат повторился в будущем.
2: Ну і цікаво, що у гэтым пленэры удзельнічаў падляжскі мастак і скульптар Марк Сапёлка, і ён ім зрабіў практычна драўляны помнік для іхняго рэгіёна, для Полтузка гэта незвычайна, а скажам, на Падляжы там Гайнаўцы і Наравцы гэта ўжо цэлыя скульптурныя паркі такія. Як там Марка так, сустрэлі?
3: І гэта очень хорошае зараджэнне традыцыі. Именно территории комплекса Дом Полонии Полтузку. Зарождение новой традиции. Потому что то, что есть традиционным на территории Подлясья, это прецедент, по сути, в создании скульптурных форм на территории комплекса.
2: Ну і про сам замак Полтузку. Наколькі там гасціна було, ці падрыхтаваліся яны вас сустракаць?
3: Я думаю, куратором? Що матеріал обширний накопився і во время самого пленера, і були привезені туди роботи з предыдущих едицій пленерних, живописних. І сам этот формат встречи он позволил, ну, как говорится, резюмировать прошедшие этапы наших творческих встреч и сделать делать определенный финал в нынешней ситуации. И даже если что-то у кого-то, например, осталось незаконченным, это отличный претекст для продолжения этого формата в будущем.
2: А сёлета не было заключено такой великой выставы в самим замку, а была однодённая выстава, и небыто организаторы кажут, что выстава будет у верасні великая. Як это будет?
3: Из того, во что нас посвятили сами организаторы этого проекта, мы ожидаем, что в сентябре будет завершена подготовка полного пресс-кита в виде формата каталога, плаката, каких-то медийных продуктов, и все это будет как подсумование, подведение итогов этого года, точнее этого сезона, в виде большой выставки, несколько недель, как минимум, с презентацией каталога пленерного и посвящение публичности планы организации следующих мероприятий.
1: Ну, так само сьогодні пленер у Полтузку був присвячений Рацинару, яка, до речі, бере виток у Білорусі, працякає през Білосточчину. Вчора у критому павільйоні замка на березі ріки відбувся однодзённая вистава. Відбулася однодзённая вистава пленерних творів. Саме велика вистава відбудеться у замку у вересні.

Игорь Белорусская, Радио Рація, доброй пятницы вам ожидаю. Зараз доклад опять хреново застается до 19 Беларуси, до 18 Польши. Там, наверное, напереди у нас наместник керуника НЗС Беларуси, наведывая Словению, про что там будут между иншим размовлять, да и на во что такие визиты. Подробязней на эту иншую тему у наших новинах не у забаве. Постоянный представник Минска при АБСЕ критикуя фантазии об репарациях и трибуналах, да навод полохая захад ядерной войной. Вот такие заявы на международном уровне так само гучать. С ними разбираемся, про их больше подробязностей на нашей хвале не в забаве.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Постоянный представник Минска при АБС раскритиковал фантазии об репарациях и трибуналах, полухая Захад ядерной войной. Наместник керовника Министерства замежных справ Беларуси Секрета наведывая Словакию. Заполухвание противника у Полина Шаренда Панасюк про забойство у Белой Подляской.
2: У студы навиновали Ваевская.
3: Представникам Минска сумно чуть регулярные заклики заходних делегаций об необходимости справедливого мира в Украине, заявил постоянный представник Беларуси при АБСЕ Андрей Дабкюнас на штогодовой конференции Организации по безопасности в Вене. Нам сумно чуть про ваши амарные надеи на изнесиление и поразу России, чуть абсурдные фантазии об репарациях и трибуналах, цитуя дипломата пресс-служба Министерства замежных справ. Вы серьезно верите в реальность перемоги у прокси-войне над ядерной сверхдержавой? Вы просто гуляете с запалками вокруг бочки с бензином, сказал он. Дабкюнас закликал поважанных заходних коллегов серьезно задуматься над сутностью и спецификой военного конфликта с уделом ядерных держав, который может стать непозбежным, коли не отмовиться от бездумной войны на изнесиление. Погоднение об створении спецтрибунала было подписано у червени минулого года у Штрасбуры. Ранее на сессии Парламентской ассамблеи Рады Европы была принята резолюция с поправкой, инициированной белорусскими демократичными силами, из якой выникало, что юрисдикция спецтрибунала у рамках Рады Европы по злочинстве агрессии в дочинении до Украины повинна распаусюджваться на меркованные злочинства агрессии, учиненные так званым белорусским керовництвом. Об встрече у Братиславе наместника министра замежных справ Беларуси Игоря Секреты с державным секретарем, первым наместником министра Министерства замежных и европейских справ Словакии Марекам Эштакам поведомляет пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Баки у сябровской атмосферы обмерковали питание умацавания двухбакового супрацовництва. Секрета наведывая краину на запрошение словацкого боку, читаем у релизе. Братислава про визит не поведомляя. Словакия ранее была последовным критиком режима у Минску. Белорусский демократичный лидер Светлана Тихановская несколько разов наведывала эту краину, сустракалася с попередним словацким президентом Зузаной Чапутовой. После прихода до улады Фіца Братислава вернула амбассадора у Беларусь. Все лето Александр Лукашенко призначил амбассадором Беларуси у Словакии Игоря Фисенку. Беларусь закрыла амбасаду в Братиславе осенью 2023 года. Апошнім амбасадором был Игорь Ляшченя, который подал у отставку у жнівні 2020 года. Тады дипломат, был помощник Лукашенко, выступил у поддержку белорусов, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. Забойство Семёна Скрапецкага – это не только помста за картины и перформеры, это заполохвание інших противников российского и белорусского режима, лечить былая политзневоленная Полина Шаренда Панасюк, якая живе у Белой Подлясцы. Меркованный забойца затриманный, он так само подозряется у інших злочинствах. Польские службы расследуют махчимость дочинения российских спецслужб до этих справ, говорит Полина Шаренда Панасюк.
4: Любое політичне забойство з'являється таким посилом, спроби застрашення. Ну, але життя йде. Коли звертати увагу на кожне політичне забойство, то ти просто застається нічого не робити і зміритися з тим злом, якою є. Одине вийсце, звісно, це і міри безпеки, наскільки можливо триматися цих мір безпеки. Але і дійничать, тому що політичне забойство спиняться тоді, коли буде знищене тое ядро, яке генерує, яке дає загади в цих політичних забойствах.
3: 15 червня этого года у центра Белой Подляжской был забитый 44-годовый российский карикатурист Семён Скрапецкий. Он был ведомый своими острыми працами, у яких высмеивал Владимира Путина, Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова. Больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио «Рація». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ми так само зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 23 у Білостоку, 22 у Кародні, 24 зараз у Бересті. Уночі чекаємо плюс 12-14, невелика облачність без опадків, ночі до раниці слабий туман. А ось у наступні дні температура повітря, навіть, наприклад, у неділю у Бересті чекається до плюс 31. Завтра плюс 29, так у середньому каля 30 температура повітря. Повночно-заходній вітер зараз від 4 до 9 метров за секунду, ну и так само повышенный атмосферный тиск, который далее повышается. У студии Белорусского радио «Рация». Окро пятницу за вами был Улад Гриневский. Доброго вечера. Заставайтесь с радио «Рацией» и до новой встречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях радио «Рация».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 19 чэрвеня.
5: Расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT. Чаму?
7: У нас зараз ідзе краіна ў адваротным накірунку.
6: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
8: Не. Не. Не треба нам, каб Лукашенко ввязывался в войну.
5: Что себе уявляє белорусская армия?
9: Мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У размове з аравійським виданням «Аль-Арабія» Лукашенко признав, що Білорусь вельми уразливая у військовому плані перед Україною і її армією.
2: І додав, що навіть коли Білорусь вирішить уступити у війну разом з Росією, вона не зможе оборонити участок білорусько-української межі.
1: Да і увогуле він не хоче, каб гинули білоруські військовці.
2: Але що себе уявляє білоруська армія як військова сила і як інституція? Чи є увогуле спроби наростити її ресурси? Про це політичний аналітик Артем Шрайбман розказав на ютуб-каналі видання «Корнеги політика».
3: Давай начнем с второго вопроса. 22 года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления, западное и северо-западное. Сейчас строят южное, понятным причинам, да. Хотя это все объявили еще в 22 году, но сейчас начинается или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне. Одну дорогу построили или мост. Да, вообще, если говорить о боевом, боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое, но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не, как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне. Когда она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим движение колонн, видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины, но в сегодняшней войне все это тавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко, за последние полгода-год, ну даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро. Это, видимо, опыт Ирана, на котором он тоже рефлексирует. Венесуэлу, возможно. Да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая, и в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов в советской еще военной технике были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе. Особенно это было нужно, когда первая волна Блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилась массовый выпуск их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские, и не только. В этом смысле у нас нет там четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу осям. Да, и переходя немножко к политическому аспекту, мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о цифре.

0: где-то попробовать свое оружие. Вот этого в белорусской армии тоже нет. Вся идеология военная в Беларуси, она и устами Лукашенко, и устами белорусских военных начальников, она строится вокруг того, что мы уже навоевались в истории. Да? Беларусь была разрушена войнами многократно за последнее столетие, и наша задача больше в войны не ввязываться. И даже под этим соусом риторическим в Беларусь якобы завозилось ядерное оружие, да, или орешник. Попытка избежать войны, да, благодаря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал о 7 бригадах, и в целом в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска, но понятное дело, что в случае войны есть мобилизационные мероприятия, которые бы расширили эту армию, ну, наверное, до трехзначных, в смысле, до шестизначных значений, да, призыв резервистов был бы, людей из запаса, я сам офицер запаса, кстати, хоть и не живу в Беларуси, наверное, меня тоже призвали в такую ситуацию, если бы я был там, снова-таки мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: А ці може беларуская армія стаць сучаснай і моцнай? Што для гэтага трэба? Працягвае Артём Шрайбман.
0: Снова, учитывая, что сегодня проверка на прочность чаще всего выглядит как серия воздушных ударов, от численности белорусской сухопутной армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также от системы ПВО. Да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десятых, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», знаем их количество точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, да, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге, это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание противника, но в нашем случае, в белорусском случае, условно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходит союз. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник России. Да. Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, условно НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога пути. Вот эта война, она поставила под вопрос, собственно, главный компонент этого уравнения. Да. В каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет идти. Вот. Это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, этапах обмена ударами, обмена двойными ударами. Я думаю, это самое главное сейчас. Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или не ядерного.
2: Политичный аналитик Артем Шрайбман только что рассказал нам про то, что себе уявляет теперешняя белорусская армия.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Зеленский дал Лукашенку тыдень, каб прибрать ретранслятары дронаў на мяжы. Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы. Польшча зноў падоўжыла спрошчаную выдачу праязнага дакументу беларусам.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский закликал Александра Лукашенко прибрать ретранслятары дронов, которые стоят у Беларуси на меже с Украиной и накировывают российские дроны под час атак на Украину. И он подкреслил, что у Лукашенко есть на это тыдень, поведомляет Интерфакс Украина. Не треба лишних слов. У яго сёння на вышках стоять ретранслятары. Российские ретранслятары. Белорусские. Якая нам розница? На яго территории уздовж двух областей, якія межуюць з Украиной, знаходится техника, якая корректуя огонь по украинским насельництву. Менавіта по насельництву. И он не хоча удзельнічаць у войне, хай прибере гэтую техніку, хай отключить гэтую техніку. Сказал президент Украины. На думку Зеленского, достаткова тыдня, каб прибрать ретранслятары. Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы, сказал Зеленский. Ён таксама адзначыў, что Александр Лукашенко ў стане зрабіць так, каб беларускія нафтапрадукты не выкарыстоўваліся расійскімі войскамі. Зеленский попередил, что Россия протягивает подбухторвать Беларусь до войны и выкористовывает провокации у темлику атаки беспилотников, каб утягнуть у конфликт белорусский народ. Президент Украины назвал напад на автобус с дитячей футбольной командой у Речицы у Бранской в области России 17 червеня провокацией сбоку России. Беларусы змогуць атрымліваць праязны дакумент для замежнікаў у спрошчаным парадку да 31 снежня гэтага году. Адпаведную пастанову прыняла Міністэрства ўнутраных справ Польшчы. Піша выданне «Мост». Польскі праязны дакумент замежніка, часовы дакумент для выезду за мяжу і пацверджання асобы. Спрошчаны парадак азначае, што праязны дакумент у Польшчы могуць атрымаць беларусы, якія раней не мелі праязнага дакументу, напрыклад, пашпарта, што актуальна перш за ўсё для дзяцей. Так само белорусам не треба подтверждение того, что яны не могут отримать пашпорт у своей краине. Громадянам Беларуси не треба выплачивать державный сбор за выдачу проездного документу. У 2024 году белорусам выдадено 3328 польских проездных документов замежника. У 2025 – 5689, а за 5 месяцев этого года уже 2737. Белорусские улады не дозволяют громадянам Беларуси отрымливать пашпорты за межой. У Варшаве отбылася сустрэча с журналистом и письменником Александром Чарнухом, присвеченная выходу нового накладу книги «Свинни». Твор был презентованы 4 года тому, и за этот час его поспели замовить у Бразилии, Австралии, Ираку, Паўднёвай Кореи и інших экзотичных краинах. Что изменилось с часов презентации книги, расповел Александр Чарнуха.
4: Спадзяюся, что сам текст не изменился, я его гартал там все на своих местах, але мне подается, что изменилось обставины, у яких мы зараз живем, и сам текст просто оброс новым контекстом, який здарыўся, сформировался за вот эти там 4 года от выхода книги. Здивили некоторые замовы книги, потому что их замовляли навод у Ирак. То бок был человек, який замовлял Ирак электронную книгу, и мы жартовали, что вот Сивинни доехали до Ираку.
3: Модераторкой подзеи выступила былая актриса, якая працавала на аудиокнижкой «Свинни» Кристина Друбыш. Сустрэча 18 червеня отбылася у музеи «Вольной Беларуси». Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 24 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 19 червня, п'ятніца. Щиро жадаю, каб вечаровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня, і надвор'я вельми-вельми сприяє такому настрою. Всім такого жадає Білоруська Радіо Рація. Як звичайно, я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, добирается до дому альбо до пункта призначения легкого депрессивного шляху, поважанное, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Мартин С. уже спевая свою «Маю надею». Это верная прикмета того, что тягом ближайшие годины будем бавить час с допомогой якостной, корыстной и тиковой музыки на вольных хвалях и такой же корыстной информации. Один за одним. Далее нас чекают Крамбамбуля, Калеб Джонсон, Вопли Видоплясова или Фу Файтерс да иншие выканавцы. Литерально про 9 гирин почуем с вами передача Куба Сушинская «Глянь Маширы». Крышечку позднее, а 20.30 повод для белорусского часу прогучить филитон рации. Заставайтесь с нами.

0: радио. Рация. Рация.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Про Мундиаль. Вітаю шановных слухачов. Ближайшие полторы месяца на планете проходят под знаком футбольного форума. Упершиню в истории чемпионат проводится аж в трех краинах – Полночной Америки. Отповедно с рекордной колькостью удельников и матчев. Их будет аж 104. Гэткий соправдный футбольный марафон. А назирают за ним все больше людей на всех континентах и нават отдаленных куточках планеты. Для европейцев это означает бессонные ночи за великой розницей в часе. Для меня, как аматора наипопулярнейшей гульни, это уже 13-й чемпионат света. Поделюсь я тут крыху особистыми давними вспоминами. Зачарование пришло в дятинстве, в далеком 1978 годе, у час аргентинского першинства. Ранняя захопленность хоккеем, а менавито его целый час транслевали в Советском Союзе, поблякла перед новым видовищем. А наибольше ангажовали тады незвыклые прозвищи замежных футболистов, якія гучалі як музыка: Ренсенбрынк, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразіліі СССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленький черно-белый телевизор, який некий выноходник умелец подключил до некого генератора и сконструировал мудрагелистую антенну. А вокруг этого дробного экрана сберлося хиба три десятки школьников и наставников. Другое яркое уражение того чемпионату – легендарный полуфинал помеж романтичной тады сборной Франции и немецкой Бундесманшафт. Амаль театральное драматичное действо с ярким спектаклем и концовкой со слезьми. Мексиканское першинство 1986 году, где на помницу взошла зорка Марадоны, глядели мы по ночах у казарме войсковой частки. Час тады надышел либеральный, и нават офицеры заплюшивали в очи на видовочное порушение статуту. Ну а чемпионат, який проходил в Италии в 1990 году, назирали мы с сябрами проз телевизор у черноморском мястечку Ольгинка под Туапсе, что на территории Адыгеи. Там мы были как раз у студентским працовным отраде. Потом было шмат еще турниров. Але вот дивная властивость человечей памяти. Менавито те давние чемпионаты наибольше застались у свядомости. У голове раскладены файлы с выниками, голами, складами дружинов. А вот что было 4-8 годов тому, уже прогадать тяжковато. Вядомый белорусский письменник Винцес Мудров, давний завзятор футболу, написал в своем фейсбуковом аккаунте: «Калісьці чемпіонат свету по футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глобализация істотно переменила рэчаіснасць. Сапраўды национальные сборные у своей большине пераўтварыліся в мультикультурные сборные свету. Особливо это датычыць заходнеевропейских дружинов – Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Швейцарии, так само Швеции. У некоторых з іх гульцы титульной нации уже у видовочной меншасти. Такие сборные все больше нагадывают богатые клубы, грошовые мяшки. У командах засобных городов, то уже давно не засталося никаких национальных школ, своих стилей и отметностей. Час, коли Киевская и Тбилисская Динамо могли выиграть Кубок Кубков, а Бухарестская Стяло и Белградская Цервена Звезда Кубок Чемпионов, только своими футболистами, без усяляких легионеров, незворотно минул. Але на Мундиале все же еще застаются национальные дружины своим колоритом. Чехия, Хорватия, Босния, Аргентина, Паудневая Корея, Карэя, Японія, афрыканскія прадстаўнікі. Чаму ж футбол так прыцягвае мільёны людзей па ўсім зямным шарыку? Дарэчы, мяч па форме такі ж. Напэўна, таму, што гэта такі спосаб рэлаксацыі, адпачынку ад палітычнай несправядлівасці, сацыяльных ды іншых жыццёвых праблем. Канешне, і ў футболе дастаткова шмат розных падводных камянёў, карупцыі і закулісных махінацый. Аднак гэтая гульня па ўсё ж вызначаных правілах, якія аднолькавыя для ўсіх. Футбол, на жаль, не спыняе войны, але ёсць добрым прыкладам мірнага відовішча. Владзімір Хільмановіч для беларускага радыё «Рацыя».
1: «Рацыя з Нівай» – супольны праект «Радыё «Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: я барвінком оплутаю, ти вербою.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорации. Гучить каждую субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.
1: У Франции затримали уроженца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на корысть России. У Беларуси за донаты осужденные минимум 159 человек, заява вясны. Литература сумления. Василь Быков, 102 года с дня рождения. Про гэта и да инши новины про 3 хвилин расскажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: вечерами Валя Лаевская.
1: У прокуратуры Парыжу поведомили об затриманні уродженца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на корысти России. И он назирал и сдымал на видео завод по вытворчести беспилотников. Як поведомило агентство АФП, мужчину арештовали 3 червеня подчас сдымков сакретного прототипу беспилотника, что належит компании, якая поставляє обсталяванне узброєним силам Франції і України. Расследование, проведенное французской выведкой, показало, что он нібито отправил видеозапис контакту у России. Улады обвинователи его у передачи информации замежной державе, что карается позбавлением воли на термин до 15 годов, а так само у злочинной змове. За день до его арешту на этот же завод кидали коктейли Молотова, але яны не выбухнули. Агентство отзначило, что пакуль не зразумело, ці зв'язаныя гэтыя два інцыдэнты. За грошовые пералічэнні у фонды солидарности и іншыя ініціатывы, признанные уладами так званымі экстремистскими и террористичными, у Беларуси осуджаныя уже минимум 159 человек, поведомляє правоохоронный центр «Весна». Сярод фігурантов 26 IT-спеціалістів, 33 жанчыны. На сьогодні за кратами утримлівається 9 з них. 46 полізняволених, осуджених за донаты, были помилованы. За ахвяраванне у падтрымку Украины у Беларуси осуджаныя 44 человеки. До 9 годов позбавлення воли у калёні за донаты осуджаныя 5 человек. Один на рекордные 9 с половой. Миколай Василевич, які за 2 годы зарабіў не менш за 54 ахвяраванне у фонды солидарности. Масовые политичные репрессии у Беларуси протягиваются с 2020 года. Сегодня, 19 червня, исполняется 102 года с дня народжения народного письменника Беларуси Василия Быкова, чья творчесть лечится одной из ключевых у формовании белорусской литературной идентичности и осенсовании морального выбора человека. Письменник и выдавец Змитер Вишнев отзначает, что Быков застается сумлением нации и авторам, які на его думку не здрадил бы своим принципам и застався верным демократичным и европейским каштовностям.
2: Василь Быков не пошел на компромисс.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: С архива Нивы.
2: Вышукывай, читай, Ян Мордань.
1: Нива с 21 кастрычника 1973 года. У Бельску-Подляшским на улице Бранская Шаша у доме номер 202 живе Людмила Кунахович. Год 17. На 9 гектарах веде на господарку. По всяких правилах можно назвать ее соправдным господаром. И она сама запрягая пару коней и одноламешным плугом аре свою каленью. Коли треба косить, она сядает на косилку и косить. А коли придет пора жать жито и пшеницу, она до косилки дочепляет специальную жнивную приладу, и работа идет как найлепше. Крыху ей допомагает ее хворая мать. Она управляется в кухне, варит обед и доглядает курей. Одним словом, сочит за парадком у хате. Коли поглядеть на калёнию Людмилы, тут переважно жито, ячмень, крыху пшеницы, овёс, бульба, бруква, лён, дыни, мяшанка трав, а на щирым пяску, як лес, расте кормовая бульба, топинамбур, на пашу для хатней живёлы. Усюды чисто, нема пустозелля, немае гэты господар долгой у податках, трымае три дойные коровы, трое цялят, 10 поросят и 3 расовые овечки. Этой отважной девчине повинен допомогчи крыху тяжкой працы на земле и ЗТСМВУ, Звяз Социалистической Молоди Вязковой. А у чем может быть первая допомога? Перш за все ей потребны двухлямежный конный плуг, затем потребна допомога в загосподарованні поля. Треба дать ей махчимость докупить еще несколько штук овечек, бо тут есть усе умовы для их гадовли. Есть так само материал, только треба обгородить панадворок. Праца этой девчины и ее господарка повинна затекавиться и сельско-господарчая служба. Існуют тут усе умовы для того, как заложить показальные палетки, бо халенья девчины лежит при самой шаши Бельск-Брайск. Написал Нестор Перовой. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я выписываю регулярно Ниву и завсёды читаю твои парады. Раишь ты многим девчатам и хлопцам у их хлопотах, тому и я звертаюся до тебе за парадой. Мне амаль 18 год, вучуся в техникуме. На каникулах я была на вёсце, бо там живут мои батьки. Там на забаве я познайомилася с хлопцем суседней вёски. Гриша пристойный и богатый, ды один у батьков, але на много старейший за мяне. После того он еще несколько разов наведал мяне у батьков. Говорил, что хочет со мной жениться. Батькам вельми сподобався, и они згодны выдать мяне за его замуж. Я ведаю, что он один, а у нас семья великая, и живем мы небогато. Говорят, каб я кидала школу, и як сповнится мне 18 год, выходила за его замуж. Але, серцейка, я маю іншого хлопца, Толіка. Ён малады, такі, як і я, вучымся ў адной школе. Мне ён вельмі падабаецца, і мы кахаем адзін другога. Толік гаварыў, што як закончым школу, то пажэнімся. Але бацькі нагаворваюць, каб выходзіла я за Грышу. Парай, серцейка, што мне рабіць? Марыся з Дубровшчыны. Адказ, серцейка. Марыся, спочатку закончь школу, это необходимо. Ты ж столько училася и до конца уже не так далеко. Вучоба теперь потребна не только в городе, але необходимо она и молодым господарам. Замуж спешаться нема чего. Здивляюся, что батьки до этого тебе намовляют. Видать, это еще вплыв давней минувщины, коли люди на вёсце жили бедно и богатство было для их справой найважнейшей. А теперь твоя будучиня, твое богатство – это вучоба. Закончишь школу, будешь працевать, и тогда сможешь уложить свое життё, як сама захочеш. Ти выйдеш за Толіка, пакуль што цяжка сказаць. Калі ваша каханне вытрымае пробу часу, дык у будучыні ніхто вам не перашкодзіць рэалізаваць свае пакуль яшчэ дзіцячыя мары. Сэрцайка.
2: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
3: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 19 червеня 1953-го народился Ларри Данн, американский клавишник, музычный керовник и один из первых удельников музычной формации Earth, Wind and Fire. У 2000-м годе разом с иншими членами гурта был уведены у залу славы рок-н-роллу. Музыка Earth, Wind and Fire вобрала в себе множество стилей: соул, фанк, ритм-н-блюз, поп, госпел, джаз и африканские ритмы.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 19 червеня 1959-го нарадился Марк Де Бардж, американский спевак, автор песен и трубач, один из удельников семейного гурта Де Бардж. Гэты гурт был сформирован в 78-м годе и неузабаве подписал контракт с буйным лейблом Motown. Тады, у початку 80-х, керовники Motown хотели зарабить с Де Бардж спадчинников трона Джексонов, и у первой полове 80-х с целой серией хитов это удалось. Де Бардж домоглися мультипла платинового статусу и стали великими зорками.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком, наши координаты, гэта беларуская радио рация, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 19 червеня 1963-го нарадился Саймон Райт, британский бубнач, больше за все вядомы по працы у гуртах AC/DC и Dio. А кроме гэтага супрацоўнічаў с UFO, Майкл Шенкер Групп, Джоном Норумом ды іншими. Что тычыцца AC/DC, то с уделом Саймона Райта было записано три альбомы «Fly on the Wall», «Who Made Who» и «Blow Up Your Video». Вось штось из апошняга я и пропаную послухать.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.